0: Кольцова.
1: Доброе утро, дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели, всем, кто только-только просыпается, и всем, кто проснулся уже давно, мы желаем прекрасного начала этого воскресенья. 11 часов и 4 минуты, время Сахалинское. Знаете, сегодня было очень интересно узнать, какой же день сегодня праздничный. Заглянула я в праздничный календарь и узнала, что сегодня праздник, который, наверное, отметит весь коллектив Радио СТВ и все наши дорогие радиослушатели, потому что сегодня отмечается День позитивного мышления. Вот так, дорогие друзья, я уверена, что этот праздник определенно ко всем нам можно отнести, и сегодня определенно стоит эту дату как-то увековечить. Как же это можно сделать? Да, мне кажется, очень легко и просто. Позитивное мышление может буквально пропитать ваш сегодняшний день, и вам этого от всей души желаю. Действительно, когда к каким-то событиям в жизни начинаешь относиться с легкостью и с позитивом, уже не кажутся какие-то проблемы такими глобальными. Вот сужу по себе определенно точно, и, по-моему, в этом случае это неплохо. Порой действительно к каким-то трудностям, если начать относиться как-то легко и понимать, что, ну, не все так серьезно в этой жизни, есть вещи определенно совсем несерьезные, и когда начинаешь это понимать, то все проходит намного-намного легче, иногда стоит действительно отпустить. И вот и вы, дорогие друзья, если вдруг какие-то неурядицы происходят с самого утра, может быть, все у вас с утра валится из рук, такое тоже иногда случается, просто стоит к этому относиться более позитивно. Ну, вот, например, разбили вы любимую чашку, относимся к этому позитивно, меняем свою настройку, говорим, ну, значит, есть повод купить более красивую чашку, и я уверена, что настроение от этого станет только лучше. Все начинается именно с нас, именно с наших мыслей в голове, поэтому, друзья, с позитивом смотрим в светлое будущее, а там нас встречают в этом будущем самые классные хиты, самая лучшая музыкальная подборка от Радио СТВ. Двигаемся только вперед!

Итак, это выпуск звездного прогноза на это начало дня. Дорогие друзья, мы будем начинать воскресенье правильно вместе со звездными советами. Поехали! Овны, сегодня стоит снизить привычный темп, чтобы не потерять в качестве. И поверьте, далеко не все вокруг требует вашего срочного вмешательства. Тельцы, стоит обратить внимание на домашние дела. День идеален, чтобы привести все в порядок. Близнецы, ваша энергичность и работоспособность сегодня просто на высоте. Вам по плечу любые задачи. Раки, если окружающие не сразу замечают ваши старания, помните, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Львы, есть вероятность новых приятных знакомств. Вы сегодня быстро поймете, с кем захочется сблизиться. Девы, у вас сегодня все идет по плану. Можно заниматься делами, не опасаясь неприятных неожиданностей. Весы, сегодня ваша легкость в общении поможет в деловых отношениях. Так что просто будьте собой. Скорпионы, сегодня отличный день для карьеры. Ловите признание и шанс шагнуть на ступень выше. Стрельцы, сегодня лучше не афишировать планы, берегите идеи от интриг и зависти и на всякий случай захватите амулет от сглаза. Козероги, прежде чем начинать важное дело, проверьте, все ли вы предусмотрели и не стесняйтесь просить совета. Водолеи, сегодня ваше обаяние и очарование работают по максимуму. Сегодня есть риск влюбить в себя всех окружающих. Рыбы, вы полны оптимизма и веры в будущее. С таким настроем сегодня вам будет все по плечу. Это был звездный прогноз. Прогноз на сегодня. Всем знакам зодиака желаем прекрасного настроения и прекрасного продолжения этих выходных. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

0: Дорогие друзья, продолжим наш музыкальный плейлист совсем скоро, а прямо сейчас самое время поговорить о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня 13 сентября. В Ахе осадков не предвидится, плюс 17. В Тымовском сегодня также погода без осадков и до 21 градуса тепла. В Смирных сегодня воздух прогреется до плюс 24, а осадков не предвидится. В Углегорске сегодня тоже обойдемся без дождей и до 20 градусов со знаком плюс. В Тамари сегодня ожидаются незначительные осадки, 21 градус со знаком плюс. В Чехове, Невельске, а также в Хомске осадков сегодня не предвидится, температура воздуха за окном плюс 22. В Северо-Курильске осадков сегодня не будет, здесь чуть свежее, плюс 13 градусов. В Курильске осадков сегодня не предвидится и до 21 градуса со знаком плюс. В Южно-Сахалинске сегодня днем осадков также не предвидится, температура воздуха плюс 17, плюс 22. Ветер южный от 4 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
4: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
3: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
4: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
7: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
6: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
7: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
6: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
7: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Хочется верить, что все киноманы уже проснулись после ночных киномарафонов и готовы участвовать в нашей игре «Стоп-кадр», в которой нужно угадать загаданную кинокартину. А эта кинокартина, а точнее кадр из нее, уже есть в нашем телеграм-канале, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио АСТВ». Фильм сегодня загадал для вас уж очень известный. Я уверена, что у вас получится отгадать, что же это за кинокартина. Пишите свои версии к нам в мессенджеры Макс и в Телеграм по номеру +7 900 660 1505. И самая интересная часть, конечно же, сегодня 18-й счастливчик, который напишет правильный ответ, получает два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». По-моему, обязательно стоит участвовать. Приз просто великолепный. Возьмете кого-нибудь с собой за компанию, отправитесь смотреть киноновинки. Ну, а правила довольно простые. Кинокартина, повторюсь, сегодня очень известная. Уверена, что у вас все получится и удача улыбнется сегодня именно вам. А еще раз расскажу, что кинокартину, точнее кадр из нее, можете найти в нашей группе ВКонтакте, а также в нашем телеграм-канале «Радио АСТВ». И версии присылайте по номеру +7 900 660 1505.

0: Стоп-кадр на радио АСТВ.
1: Дорогие друзья, я же спешу напомнить, что прямо сейчас для всех киноманов и просто любителей хороших фильмов прямо сейчас продолжается наша игра «Стоп-кадр». А «Стоп-кадр» из известной кинокартины уже есть в нашей группе ВКонтакте, а также в нашем телеграм-канале «Радио АСТВ». Ваша задача – просто написать правильное название этого фильма прямо в комментариях в нашем телеграм-канале, а также по номеру +7 900 660 1505. Мы принимаем ваши версии. И сегодня 18-й по счету. Тот самый счастливчик, который напишет верный ответ, получит два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Обязательно поучаствуйте. Билеты ждут именно вас. И я уверена, что удача улыбнется сегодня именно вам. Поэтому скорее переходите в наше сообщество. Напомню, группа ВКонтакте «Радио СТВ» и телеграм-канал «Радио СТВ». Там вас ожидает стоп-кадр из известнейшего фильма. Я вот его очень люблю, пересматривала уже неоднократно и уверена, что наши радиослушатели тоже очень любят эту картину и хорошо с ней знакомы. Так что скорее переходите, присылайте свои версии и забирайте пригласительные билеты в кино. Я уверена, у вас все получится. Ну а мы пока продолжаем наш музыкальный плейлист, и нас встречает Coldplay. Двигаемся только вперед, делайте погромче.

0: продолжим радовать вас лучшей музыкальной подборкой совсем скоро, а прямо сейчас расскажу вам о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 13 сентября. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах пройдет небольшой дождь, до 20 градусов за окном. В Поронайске осадков сегодня не предвидится, здесь синоптики обещают до плюс 19. В Красногорске, а еще в Макарове сегодня немного дождливо, 20 градусов тепла. В Долинске и в Охотском осадков сегодня не предвидится, а воздух прогреется до плюс 23. В Корсакове осадков сегодня не ожидается, здесь до плюс 19. В Аниве сегодня также обойдемся без осадков и 23 градуса тепла. В Малокурильском и в Южно-Курильске осадков сегодня также не ожидается, температура воздуха плюс 19. В Южно-Сахалинске сегодня днем осадков также не будет, от 17 до 22 градусов со знаком плюс, ветер южный 4-13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
7: Скоро зима. Пора менять шины.
8: Да, езжай в новый магазин «Шины» даром на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. Шины даром. Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
9: Терроризм – главная угроза для мирового сообщества. Один из наиболее эффективных способов борьбы с этим злом – перекрытие каналов финансирования. Под финансированием терроризма понимается предоставление, сбор либо оказание финансовых услуг с пониманием того, что данные средства предназначены для финансирования, подготовки или совершения хотя бы одного преступления терроризма.

0: террористической направленности. Уголовным кодексом Российской Федерации за финансирование терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. Если указанные действия совершены лицом с использованием своего служебного положения, то наказание в виде лишения свободы предусмотрено до пожизненного.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год, единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
4: Ноты под стол, смычки на стол. Эстрадно-симфонический оркестр и Александр Лопатин представляют концерт с авторским юмором и уникальной программой. 17 октября в 18:00 концертный зал «Симфония». Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Время летит совершенно незаметно, дорогие друзья, и настало время нам подводить итоги нашей игры «Стоп-кадр». Сегодня загадала для вас известнейшую кинокартину, и многие, конечно, догадались, что это фильм «Один плюс один», потрясающая история, которая еще и основана на реальных событиях, поэтому, если вы еще не смотрели эту кинокартину, очень рекомендую, может быть, именно она сегодня скрасит ваш сегодняшний вечер, да и вообще этот фильм, мне кажется, определенно стоит того, чтобы и пересматривать его несколько раз. Вот такая кинокартина, которая живет с нами не один вечер, а действительно своими глубокими мыслями может сопровождать нас в разные периоды жизни. В общем, однозначно очень рекомендую. И многие из вас, конечно же, справились сегодня с задачей, отгадали, что это именно один плюс один, и всех сразу хочется поздравить, что, во-первых, у вас определенно потрясающий вкус на кино, на кинокартины. Вкус у вас точно очень хороший. И кто же стал сегодня тем самым счастливчиком, который написал 18-м по счету верный ответ? Это потрясающая Елена. Последние 4 цифры 3916. Лен, мы вас поздравляем. Забираете 2 пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Возьмете кого-нибудь с собой за компанию. Отправитесь смотреть киноновинки. За вас мы очень рады. Ну а если вы сегодня не стали 18-м по счету, но тоже писали верные ответы, определенно расстраиваться не стоит. Сегодня еще с вами сыграем. Ближе к вечеру это произойдет. Игра «Сорви маску» в эфире Первого областного обязательно пройдет. Все по расписанию, поэтому обязательно подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте, а также на телеграм-канал радио АСТВ. Там все рассказываем в первую очередь, и об играх там тоже можно узнавать самыми первыми. Так что обязательно подписывайтесь, ничего не пропускайте и обязательно участвуйте. Ну а мы пока продолжаем наше музыкальное настроение. Оставайтесь с нами.
0: Стоп-кадр на радио АСТВ.

0: Завершаем этот музыкальный час и перемещаемся в новый. Нас в Халине и Курилах 12 часов.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Маша Стрельцова.
1: Всем привет, дорогие друзья! Воскресенье у нас в самом разгаре, 12 часов и 2 минуты, время Сахалинское. Я уверена, что ваши планы сегодня расписаны вплоть до самого вечера. Возможно, запланированы какие-то теплые встречи с друзьями. И вот если вы каждый раз встречаетесь с друзьями, там о чем-то тепло беседуете, но иногда мучаетесь, чем же заняться, какой бы досуг себе организовать, у меня есть для вас одна идея. Как всегда, нам ее подкидывают зумеры. Они, в общем, что придумали? Айсберг историй. Это вот такое совместное занятие вместе с друзьями. На большом ватмане рисуется своеобразный айсберг, который делят на несколько уровней. И в этот айсберг, в эти уровни вписывают совместные воспоминания, совместные истории. И, соответственно, чем мы ближе к самой глубокой части айсберга, тем выше уровень жести располагается там. Я думаю, что занятие очень веселое. Ну, соответственно, на первом уровне какие-то такие истории просто веселенькие, что-то там лайтовое, а вот уже ниже и ниже там все больше и больше накаляются страсти, какие-то невероятные приключения совместные можно туда вписывать, поэтому, мне кажется, интереснее любой настольной игры будет такое воспоминание совместное, совместное занятие, повспоминать какие-то интересные истории. Так что всем советуем попробовать, может быть, именно сегодня вы опробуете это вместе со своими друзьями. Иногда действительно не лишним будет повспоминать какие-то веселые, забавные случаи. Поэтому, друзья, мы вам придумали, чем заняться сегодня вечером. Уверена, что многие из вас вдохновились. А пока вы собираете друзей, мы продолжим наш музыкальный плейлист. И далее в эфире появится Viagra, у меня появился другой. Ну и совсем скоро Beowulf мы тоже услышим. Все эти люди – неизменные участники нашего музыкального плейлиста, поэтому хитов собрали для вас великое множество. Оставайтесь с нами, делайте погромче, никуда не переключайтесь.

по-моему, совершенно замечательная установка на вопрос, как дела, отвечать, что лучше всех. Очень позитивный взгляд на жизнь Беарвульф подарила нам, дорогие друзья, и мы этому примеру с удовольствием последуем. По-моему, очень в тему сегодняшнему празднику. День позитивного мышления отмечается 13 сентября, и мы продолжаем на позитив настраиваться сегодня в эфире Первого областного. Если, друзья, если вы сегодня обнаружили, сейчас вдруг вспомнили, что вы сегодня еще не улыбались, срочно давайте это исправлять. Прямо сейчас посмотрим на себя в зеркало, улыбнемся самому себе, и с вот этим позитивным настроением мы продолжим шагать в наше воскресенье. Сегодня настроение должно быть только на высоте, только самое лучшее, а мы в эфире Первого областного будем стараться вам его создавать. А двигаемся только вперед по нашему музыкальному плейлисту. Впереди у нас множество хитов, никуда не переключайтесь и делайте погромче.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: А возраст — это определенно просто цифра, которая стоит у нас в паспорте или где-нибудь в социальных сетях, и на нее точно не стоит обращать внимание. Самое главное — это возраст, который у нас в душе. А мы продолжим нашу позитивную музыкальную подборку совсем скоро. Прямо сейчас поговорим с вами о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня 13 сентября. В Ахе осадков не предвидится, плюс 17. В Тымовском сегодня также обойдемся без осадков и до 21 градуса тепла. В Смирных воздух прогреется до плюс 24, осадков сегодня тоже не ожидается. И в Углегорске также сегодня без осадков, 20 градусов со знаком плюс. В Томари сегодня пройдет небольшой дождь, здесь до 21 градуса нам обещают синоптики. В Чехове, Невельске, а также в Хомске осадков сегодня не предвидится и до 22 градусов со знаком плюс. В Северо-Курильске будет сегодня чуть свежее, здесь до плюс 13, осадков сегодня также не ожидается. В Курильске сегодня также обойдемся без осадков и до 21 градуса со знаком плюс. В Южно-Сахалинске сегодня днем осадков не будет, температура воздуха плюс 17, плюс 22 градуса, ветер южный от 4 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
4: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
5: 6+.
6: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
7: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
6: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомобилей. Автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
7: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
10: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
11: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
12: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Город 312 зажег фонари в наших с вами сердцах, разбудил те самые воспоминания, которые ассоциируются у нас с эпохой этой песни. А я напомню, что песня «Фонари» уже 20 лет радует нас с вами и занимает особые места в наших с вами сердцах. Но не об этом сейчас хочется поговорить. Немного тоже о ностальгии. Я думаю, что в осенний период у многих радиослушателей накатывает такое ностальгическое настроение. Нам хочется пересматривать какие-то старые фильмы. Ну и, конечно же, один из этих фильмов — это «Сага Сумерки». И целая серия фильмов на эту тему. Я думаю, что многие уже начали пересматривать. Я так опрос среди своих друзей-подруг проводила. Некоторые уже начали этот осенний киномарафон. А там, где «Сумерки» заканчиваются, начинается что? Конечно же, «Гарри Поттер». Так вот, и в России нашли тот самый городок Форкс из «Сумерок», поселок Домбай в Карачаево-Черкесской республике. Осенью в Домбай приходят пасмурная погода, туманы, которые вместе с сосновыми лесами привносят ту самую атмосферу из фильма «Сумерки». Поэтому, если вам хочется погрузиться в эту атмосферу с головой, не только пересмотреть фильмы, но и оказаться в этой самой атмосфере хоа-хоа, ну, я думаю, многие поняли, о чем я сейчас, то вот, пожалуйста, добро пожаловать в поселок Домбай. Там можно сделать очень красивые кадры, и можно даже закосплеить немного «Сумерки». Так что вот такая идея для осеннего путешествия у нас с вами организовалась. Пока смотрим билеты, продолжаем наш музыкальный плейлист и двигаемся только вперед.

0: Из приемника прямо в сердечко. 25 лет с любовью к слушателям.
1: Лунное затмение мне показало любовь. О том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой. Я в этом облаке ищу твои следы, надеюсь.

0: Очаровательная Дуа Липа взбодрила нас с вами. А прямо сейчас давайте поговорим о погоде. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 13 сентября. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах небольшие дожди, до 20 градусов со знаком «плюс». В Поронайске нам обещают до 19 градусов тепла, и осадков сегодня не предвидится. В Красногорске и в Макарове сегодня немного дождливо, здесь до 20 градусов со знаком «плюс». В Долинске и в Охотском воздух прогреется до плюс 23, и осадков сегодня не ожидается. В Корсакове, в Малокурильском, а еще в Южно-Курильске осадков сегодня не ожидается, до 19 градусов тепла. В Аниве сегодня нам обещают до плюс 23, а осадков сегодня не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня днем также погода без осадков, температура воздуха плюс 17, плюс 22, ветер южный от 4 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Абсолют Мебель. Грандиозные скидки на детские спальни и компьютерные столы. Все в наличии.
8: Качество выше, цена ниже. Гаражная 15, телефон 51-55-66.
9: Скоро зима. Пора менять шины.
10: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Кэпсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Кэпсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
11: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В «Матрешке» акция выходного дня с 11 по 13 сентября. Арбуз астраханский 139,95 за 1 килограмм. Колбаса вареная «Просто выгодно» мусульманская 169,95 за 450 грамм.
13: С «Матрешкой» выгодно всегда.
14: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
15: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

Дорогие друзья, возвращаюсь к вам с совершенно приятными новостями. Уже в следующем часе начинается наша программа приветов и поздравлений на одной волне. Мы начнем наполнять эфир Первого областного теплом, вашей любовью, вашими позитивными сообщениями уже совсем скоро. И я призываю вас начать уже сейчас. Уже сейчас можно писать нам сообщения по номеру +7 900 660 15 05, мессенджер Макс, а также мессенджер Телеграм работают для вас. Будем очень ждать ваших сообщений. И если напишите прямо сейчас, прозвучат ваши сообщения самыми первыми. Так что обязательно успевайте писать. +7 900 660 15 05. Ну а пока вы пишете, продолжаем наш музыкальный плейлист вместе с Хамали Наваи.

будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка.

0: На Сахалине и Курилах час дня.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: А нам вот тепла тоже очень хочется в эфире Первого областного, поэтому всех приглашаем в нашу самую теплую программу приветов и поздравлений на одной волне. Целых 2 часа в эфире нашего с вами живого общения, ваших теплых приветов и поздравлений. Скорее их передавайте. Я напомню, наш номер телефона для связи +7 900 660 15 05. И пока вы печатаете, мы начнем нашу программу. Уже есть первое сообщение. Поздравляем Анастасию Козлову с днем рождения. Пусть Новый год будет наполнен яркими событиями, новыми достижениями и приятными сюрпризами. Желаем крепкого здоровья, благополучия и радости в каждом мгновении. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью, гармонией и теплом близких людей. С днем рождения от семьи Ждановских. Вот такое теплое сообщение к нам пришло, и мы присоединяемся к этому теплому поздравлению. Прекрасные пожелания нам написали, Анастасии. Поэтому, Анастасия, с днем рождения. Думаю, что сообщение обязательно достигло своего получателя. Друзья, у вас тоже есть уникальная возможность приобщиться к нашей программе, поздравить всех, у кого сегодня праздник, ну или просто передать привет тому, по кому вы соскучились. +7 900 660 15 05 наш номер телефона для связи. Пишите мессенджер Макс и Телеграм работают для вас. Ну а пока продолжим наш музыкальный плейлист.

0: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
2: Итак, продолжается наше теплое общение в эфире Первого областного. Продолжают приходить ваши сообщения. Одно из них с радостью сейчас зачитаю. Поздравляю с днем парикмахера, мою дорогую волшебницу и самую любимую подругу Оленьку. У тебя золотые ручки, которыми ты творишь красоту и делаешь этот мир прекраснее. Люблю тебя, желаю успехов в карьере, чтобы все задуманное получалось. Пишет Кристина. Ольга, присоединяемся к этому поздравлению. Вот, кстати, зашла сегодня в календарь праздничных дат, и, между прочим, сегодня отмечается несколько профессиональных праздников. День программиста, например, отмечается в России в 256-й день года. Вот такая интересная дата была выбрана, наверняка не случайно. День танкиста сегодня отмечается, день парикмахера, вот как раз Кристина написала нам. А также Международный день шоколада сегодня у нас в календаре. Друзья, поводов праздничных просто уйма, и есть определенно с чем поздравить своих родных и близких. Поэтому сейчас обязательно вспоминайте, кто у вас есть в окружении. Программисты, танкисты, может быть, парикмахеры, а может быть, даже шоколадье. И вот такой вот вы счастливчик. Так что обязательно поздравляйте своих родных и близких в эфире программа «На одной волне». И сейчас напомню наш номер телефона для связи. Плюс 7 900 660 15 05. Пишите в мессенджер Макс, а также в Телеграм. Обязательно передавайте приветы и поздравления. Можно абсолютно не дождаться какого-то особенного повода, а просто так написать тем, кому соскучились, передать весточку, напомнить о себе. Так тоже можно. Пока вы пишете, продолжит наш плейлист Артик и Асти и их трек «Худи».
3: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные два часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Друзья, продолжается наше теплое общение в эфире Первого областного. Целых два часа у нас с вами есть, до 15 часов мы с вами общаемся, передаем приветы и поздравления в эфире, так что их услышит не только ваш адресат, но и вся Сахалинская область, поэтому не стесняйтесь кричать о своих чувствах, так чтобы их услышали абсолютно все, не стесняйтесь напоминать о себе, ну и, конечно, если есть повод, обязательно о нем сообщайте. А я пока зачитаю еще несколько сообщений, которые нам пришли. Привет всем, пишет нам Денис. Сегодня желаю прекрасного настроения и позитива. Сегодня отмечается день позитивного мышления, так что всем этого желаю. Денис, ну прекрасное пожелание, и мы к нему присоединяемся, дорогие друзья, вместе с вами продолжаем заряжаться на позитив в эфире Первого областного. И еще одно сообщение у нас есть, прямо сейчас зачитаю. Поздравляем с днем рождения нашего любимого и дорогого дедушку Николая. А желаем ему крепкого здоровья, пусть исполняются все мечты. Сильно тебя любим, мы всегда рядом. Алиса и Николай пишут нам. Вот такая замечательная история. Присоединяемся к поздравлениям. Дорогие друзья, я ж напомню вам наш номер телефона +7 900 660 15 05. Работают для вас мессенджер Макс, а также Телеграм полностью в вашем распоряжении. Ждем ваших сообщений, приветов и поздравлений. А пока продолжаем наш музыкальный плейлист вместе с Коста Лакоста.

0: Дорогие друзья, напомню, что прямо сейчас продолжается наше с вами общение в программе «На одной волне». Номер телефона для связи +7 900 660 15 05. Ждем ваши теплые приветы, поздравления. Обязательно пишите, передавайте весточку о себе родным и близким. Ну а пока вы печатаете, я расскажу вам о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, в Охе пройдет слабый дождь, 16 градусов со знаком плюс, в Тымовском и в Углегорске также временами дождливо и до 18 градусов тепла. В Смирных также временами осадки, 22 градуса со знаком плюс, в Тамари и в Чехове воздух прогреется до плюс 20 и временами пройдет слабые осадки. В Невельске и в Хомске также временами дождливо, 21 градус со знаком плюс, в Северо-Курильске осадков не предвидится. Видится здесь до плюс 19. В Курильске также завтра временами пройдет дождь, здесь до 20 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью осадков не предвидится, температура воздуха плюс 12, плюс 14. Завтра днем пройдут кратковременные дожди, 20-22 градуса тепла. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Каждый житель Сахалинской области образует за год в среднем около 400 килограммов твердых коммунальных отходов. На сортировку направляется около 38% от общего количества отходов, на утилизацию – около 2%. Остальное захламляет и отравляет планету. Образование отходов можно сократить благодаря ответственному подходу граждан. Ходите в магазин с многоразовой сумкой, не берите лишние пакеты или используйте их повторно. Выбирайте товары в упаковке, которую можно переработать. Не пользуйтесь одноразовой посудой. Подумайте, как продлить жизнь старых вещей или отдайте их тем, кому они могут пригодиться. Сортируйте отходы и сдавайте их в переработку. Научите этим простым правилам детей.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
8: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-300-43-31. 6+.
9: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
10: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
9: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомобилей. Автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
10: Больничная 106, Холмское шассе 5. Телефон 300-139.
11: Предлагают легкий заработок за пару переводов? Заблокируйте пользователя. Вас хотят вовлечь в дропперство и подвести под статью. Не делитесь данными карты и не отдавайте ее. Не переводите деньги незнакомым людям. Не дайте себя обмануть.
12: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
13: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
12: И самое главное – забота о каждом пациенте.
13: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
12: Телефон 40 18 18.
13: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
14: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Когда зацветет весна и покрасит

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Продолжается наше теплое общение, дорогие друзья. Еще целых 1,5 часа у нас с вами впереди. Еще несколько сообщений я спешу зачитать. Ну, словами не передать, какая теплота и красота в наших чатах сейчас происходит. Ну, вы просто закидали нас своими поздравлениями, приветами. Поэтому не переживайте, все обязательно озвучить успею. И вот парочка прямо сейчас отправляем в эфир. Привет всем, у меня родился сынок. И я хочу поздравить мою любимую жену Евгению. Спасибо тебе за это счастье. Я вас очень-очень люблю, пишет нам Павел. Поздравляем вашу семью с пополнением, с этим радостным событием. Ну, не могу, у меня улыбка с лица сегодня не сходит. А следующее сообщение зачитаю. Здравствуйте, любимое радио. Поздравляю с днем парикмахера мою любимую сестренку Катю. Она только начинает работать парикмахером, но я верю, что у нее все получится. Только вперед, я рядом, твоя Юля. Вот такая теплая, поддерживающая атмосфера. Девчонки, молодцы. Катя, вам определенно желаем успехов, дорогие друзья. Если в вашем окружении вдруг тоже есть парикмахеры, вот эти золотые люди с золотыми руками и с золотыми ножницами, обязательно передавайте им поздравления. Сегодня профессиональный праздник. Также сегодня отмечается День танкиста. Вот такая тоже дата сегодня насыщенная на события. Обязательно присылайте свои поздравления. +7 900 660 15 05. А также хочу напомнить, что ждать какого-то особого повода вовсе не обязательно. Конечно, праздничная дата у нас сегодня имеется, но вы просто можете рассказать немного, как проводите сегодня выходные, сегодняшний день. Уверена, что чем-то интересным точно занимаетесь. Обязательно пишите.
2: Знаешь,

0: Скажи, что тебе снится.
1: Как тебе наше сегодня?
0: Ты заберешь мои мысли.
1: Я снова не чувствую боли.
0: Ведь

Для поднятия настроения пишите сообщение 8 900 660 15 05.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Пишу зачитать еще ваших сообщений. АСТВ, здравствуйте. Пишет вам Алексей. Хочу поздравить свою сестру Анну с днем рождения. Пусть этот год принесет тебе много радости, новых возможностей и незабываемых моментов. Пусть каждый день будет наполнен вдохновением и яркими красками жизни. Пусть твои мечты сбываются, а все твои начинания будут успешными. Ты заслуживаешь только самого лучшего. С любовью и теплом, твой брат Алексей. Анна, поздравляем вас, присоединяемся к каждому пожеланию. Невероятно, Алексей щедро вас одарил сегодня.

0: Легендарный коллектив Nickelback продолжает наш музыкальный плейлист и прямиком привел нас к выпуску прогноза погоды. О ней прямо сейчас с вами поговорим. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, в Александровске-Сахалинском пройдет слабый дождь до 18 градусов тепла, в Ногликах и в Красногорске, а также временами дождливо и до 19 градусов за окном. В Поронайске и в Макарове осадков не ожидается. Здесь нам обещают до плюс 20. В Долинске и в Охотском также погода преимущественно без осадков, а воздух прогреется здесь до плюс 23. В Корсакове и в Аниве завтра пройдет слабый дождь, 19 градусов за окном. В Малокурильском также слабые осадки и до плюс 21. В Южно-Курильске завтра обещают дождливую погоду, здесь до плюс 19. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью осадков не предвидится, температура воздуха плюс 12, плюс 14. Завтра днем пройдет кратковременный дождь, плюс 20, плюс 22 градуса. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама. Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
7: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
8: Любишь походы? Природа непредсказуема. Не рискуй. Зарегистрируй поход в Сахалинском поисково-спасательном отряде имени Полякова. Для этого скачай бланк заявления на регистрацию с официального сайта Главного управления МЧС России по Сахалинской области и заполни его. Руководитель группы должен прийти в поисково-спасательный отряд для регистрации группы. Там он получит консультацию опытных спасателей и актуальную информацию о данном маршруте. Поставь в известность спасателей. Будь уверен в благоприятном исходе.
9: Скоро зима. Пора менять шины.
10: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
11: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хем Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог.

0: Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Аккумулятор на легковое авто.
0: База техника.
1: Аккумулятор на грузовое авто.
0: База техника.
1: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
0: База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Мы продолжаем наше теплое общение в эфире Первого областного. Дорогие друзья, в наших чатах столько любви, столько прекрасных сообщений приходит к нам, поэтому спешу зачитать еще и еще. Евгений пишет нам: всем привет, у нас в семье традиционно по воскресеньям встречи с родными. Прямо сейчас собрались на даче, жарим шашлыки и хочу передать всем привет дочке Юле, ее мужу Сереже, внученьке Вике и моей любимой Валерии. Люшке, всех вас люблю. Ой, приятного вам аппетита, дорогие друзья. Шлите фото, как у вас там красиво и хорошо. Уверена, что именно так прямо сейчас у вас на даче. Я вот поделюсь с вами тоже своей историей, как проходили мои выходные. Вот я вчера покорила хребет Жданко. Я очень горжусь этой историей. Невероятные захватывающие виды. Поэтому, если вы сегодня тоже отправляетесь на какую-нибудь прогулку, обязательно расскажите, все обсудим. Посмотрим ваши фотографии и обязательно в эфире Первого областного всем передадим приветы и поздравления. Я же напомню, наш номер телефона для связи +7 900 660 15 05, мессенджер Макс и Телеграм. Мы ждем ваших сообщений и обязательно все озвучим в эфире. Ну а пока вы пишете, у нас в эфире появляется Анна Асти, ну просто царица.

0: радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Дорогие друзья, еще одно сообщение пришло к нам буквально только что. Поздравляю Ксюшу Пономареву из Южно-Сахалинска с днем рождения, с 30-летием. Желаем счастья, любви, чтобы сбылись все заветные желания и еще раз много-много счастья. Тут еще куча смайликов, куча цветочков, так что, Ксюша, все для вас сегодня. Передаю привет от Даны и Олега. А мы продолжим наше музыкальное настроение прямо сейчас и продолжим наше позитивное общение в рамках программы «На одной волне». Оставайтесь с нами.

0: Наверное, иногда почувствовать себя иностранцем совсем не вредно. Не знаю, друзья, как вам. У меня настроение просто прекрасное. Двигаемся вперед. На Сахалине и Курилах 14.00.
1: АСТВ. Первое областное.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в новом музыкальном часе. Мы уверенно в него уже зашагнули, и здесь мы продолжим наше теплое общение в программе «На одной волне». Продолжаем делиться своими теплыми историями, приветами и поздравлениями. И прямо сейчас зачитаю еще сообщение от вас. Поздравляю семью Бураковых с годовщиной свадьбы 30 лет. Желаю вам море любви, океан счастья, ну и, конечно, чтобы рядом были самые родные и близкие. Любим вам, любим вас и желаем вам бесконечного счастья. Пишет нам Кристина. Передаем с радостью это теплое поздравление, дорогие друзья. Если вы вдруг вспомнили, что сегодня у кого-то день рождения и вы не поздравили, у вас еще есть такая возможность. Обязательно пишите по номеру +7 900 660 1505. Мессенджер Макс, а также Телеграм работают для вас, и мы все сообщения обязательно озвучим в эфире Первого областного. Не стесняйтесь писать о своих чувствах, не стесняйтесь передавать приветы тем, по кому вы соскучились, кого давно не видели, не слышали. Обязательно напоминайте о себе. Ну а пока мы продолжим наш музыкальный плейлист вместе с Джей-Зи. И серебро совсем скоро появится, сделает в нашем эфире сладко.

Радио АСТВ. Свои люди на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Продолжаем наше теплое общение, дорогие друзья. Еще несколько сообщений спешу зачитать. Передаю привет своей любимой Танюшке. Хватит сидеть в телефоне. Пошли дела делать, пишет нам Владимир. Что ж там у вас за такие дела горят? Владимир, дайте Татьяне отдохнуть. Ну вот хочется сегодня человеку посидеть в телефоне. Хотя ладно, с другой стороны, Владимир, давайте тогда предлагать Татьяне какой-нибудь досуг. И я думаю, Таня будет очень рада. А расскажите потом все-таки, чем займетесь вдвоем. Может, пойдете куда-то погуляете. В общем, делитесь обязательно. Следующее сообщение зачитаю. Поздравляем Троневскую Татьяну Васильевну с днем рождения. Пусть в вашей жизни царит гармония, хорошее настроение, силы и вдохновение на работу и повседневные дела. Мы вас очень любим, коллеги из ЦДБ. Отдельный привет от Галины. И вот улыбающийся смайлик Галина тут тоже не забыла поставить. Передаем все ваши приветы, дорогие друзья. Обязательно напишите. Плюс 7 900 660 15 05, наш номер телефона для связи. Особого повода ждать абсолютно не обязательно. Можно просто передать привет. Можно просто рассказать, как проходят ваши выходные. Друзья, уверена, что очень насыщенно и очень интересно. Мы вот все хотим знать, все хотим обсудить. Так что обязательно пишите, присылайте фотографии. Будем очень рады пообщаться. Ну и, конечно, не забывайте присылать привет и поздравления тем, у кого сегодня праздник, день рождения. Уверена, что им будет очень приятно услышать ваши поздравления в эфире Первого областного. Ну а мы пока продолжаем наш музыкальный плейлист и двигаемся только вперед. Делайте погромче и оставайтесь с нами.

0: 14 часов 19 минут, время Сахалинское. Самое время для того, чтобы поговорить о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, в Ахе пройдет слабый дождь, здесь до 16 градусов. В Тымовском и в Углегорске, а также временами дождливо, нам обещают 18 градусов за окном. В Смирных также завтра временами осадки и до 22 градусов со знаком плюс. В Томари и в Чехове воздух завтра прогреется до плюс 20, временами дождливо. В Невельске и в Хомске завтра также осадки пройдут, но незначительные, и до 21 градуса со знаком плюс. В Северо-Курильске завтра осадков не предвидится, до 19 градусов со знаком плюс. В Курильске завтра временами дожди и 20 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью осадков не предвидится, температура воздуха плюс 12, плюс 14. Завтра днем кратковременные дожди, температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама. Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
3: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
2: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
3: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
5: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
4: И самое главное – забота о каждом пациенте.
5: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
4: Телефон 40 18 18.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
7: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Итак!

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наше теплое общение в эфире Первого областного. Спешу зачитать свежую порцию ваших сообщений. Здравствуйте, любимое радио. Добрый день. Хочу передать привет моей любимой мамочке Ксюше. Я тебя очень сильно люблю. Ты самая красивая, самая нежная, самая лучшая, пишет нам Анна. Анна очаровательная девушка тут, судя по аватарке. Прекрасные слова. Спасибо вам. И следующее сообщение зачитаю. Поздравляю с нашей первой годовщиной моего любимого молодого человека Влада. Мне с тобой очень повезло. Спасибо, что ты есть в моей жизни, моя опора и сильное плечо. Люблю тебя очень-очень. Какие теплые слова, к сожалению, без подписи, но я уверена, что Владислав узнал свою любимую. Поздравляем вас, дорогие друзья. Я спешу напомнить наш номер телефона для связи +7 900 660 15 05. Буквально немного времени у нас с вами остается, поэтому обязательно пишите, если вдруг думали, писать или не писать. Определенно выбор здесь очевиден. Писать еще есть у вас такая возможность. Напомнить о себе, передать привет родным и близким, поздравить того, у кого сегодня праздник. Обязательно не стесняйтесь выражать свои чувства так, чтобы их слышала вся Сахалинская область. Ждем ваших сообщений. +7 900 660 15 05.

0: 15.05.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство, будто

Песня, у нас села батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: глазами.
1: Мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Дорогие друзья, спешу зачитать еще несколько ваших теплых сообщений, которые сегодня приходят в каком-то невероятном количестве. Спасибо вам. Итак, поехали. Добрый день, Радио СТВ. Хочу поздравить своего сына Ярослава с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 3 года. Я его очень сильно люблю. И сердечко в конце обязательно добавили. Прекрасно, присоединяемся к этим поздравлениям. И спешу зачитать еще одно сообщение. Здравствуйте, любимое радио. Мы с мужем любим проводить выходные на природе, либо же просто ездить куда-нибудь, в лес, на море, идти, ехать, в общем, без разницы. Спасибо вам за настроение, желаю всем прекрасного воскресенья, пишет нам Алена. Вот какие вы активные, молодцы, активные выходные, это определенно супер, и я тоже очень вас поддерживаю, очень понимаю, вот хочется куда-то сразу вырваться, куда-то выехать за город от этой городской суеты. А я думаю, что многие со мной здесь согласятся, и на Сахалине для этого есть определенно все возможности. Друзья, я уверена, что многие из вас сегодня поступают именно так, куда-нибудь едут. Рассказывайте, как вы сегодня проводите выходные, как проводите это воскресенье. Уверена, что очень насыщенно и интересно. Пишите нам по номеру +7 900 660 15 05, а также обязательно передавайте свои теплые приветы, поздравления. Еще время у нас с вами есть для нашего теплого общения. И мы не собираемся сбавлять обороты. А пока вы пишете, продолжаем наш музыкальный плейлист.

Дорогие друзья, продолжим наш музыкальный плейлист, а также теплое общение в программе «На одной волне» совсем скоро, а прямо сейчас расскажу вам о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника – мой

0: градуса за окном. В Южно-Курильске завтра также пройдут осадки, здесь плюс 19. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью осадков не будет, температура воздуха плюс 12, плюс 14. Завтра днем пройдут кратковременные дожди от 20 до 22 градусов тепла, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: В «Матрешке» акция выходного дня с 11 по 13 сентября. Шоколад «Милка Макс» молочный, «Шоко» и «Бисквит» 449,95 за 300 грамм. Чай пакетированный «Ахмат» с жасмином зеленый 289,95 за 100 штук.
6: С «Матрешкой» выгода всегда.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Спешу к вам, дорогие друзья, со свежей порцией ваших теплых сообщений. Пишет нам Юлия: мы сегодня жарим семечки на сковородке, будем смотреть фильмы. Юлия, ну прекрасные планы, совершенно точно. Вам желаем прекрасного отдыха сегодня, в это воскресенье. Можно себе позволить такое расслабление, это совершенно прекрасно. Еще одно сообщение: хочу поздравить с днем рождения мою дорогую подругу Марию, самый светлый, умный и позитивный человек в моей жизни. А еще, Машенька, самая замечательная молодая мамочка. Я тебя очень-очень люблю и очень счастлива, что ты есть. Желаю тебе, чтобы все невзгоды обходили стороной, чтобы жизнь баловала тебя подарками и сюрпризами. Ты достойна самого лучшего. Крепко тебя обнимаю, пишет нам Марина. Вот такое большое, теплое сообщение, наполненное самыми приятными словами. Уверена, что Мария сегодня точно улыбнулась. Присоединяемся к этим поздравлениям. Дорогие друзья, на этом же программа приветов и поздравлений на одной волне завершает свою работу на эти выходные. Ну а на следующие мы обязательно продолжим с вами общаться каждую субботу и воскресенье с 13 до 15 часов. Общаемся с вами в эфире Первого областного. Мое эфирное время на этом также подходит к своему завершению. Микрофоны для вас сегодня была Наташа Стрельцова. Всем желаю прекрасного продолжения выходных, прекрасного настроения, а Радио СТВ продолжит и дальше радовать вас и согревать сегодня главными музыкальными хитами и лучшим музыкальным настроением. Мы продолжаем и двигаемся только вперед. До новых встреч в эфире!

На островах 15 часов. Радио АСТВ. Первое областное.

что ты слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 25.

как выглядит идеальное утро. Но знаем, как оно звучит. Уже 25 лет. Радио АСТВ.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, в Эхе пройдет слабый дождь, здесь до 16 градусов со знаком «плюс», в Тымовском и в Углегорске также временами осадки, до 18 градусов тепла. В Смирных также временами будет дождливо, здесь синоптики обещают до 22 градусов со знаком «плюс». В Томари, а также в Чехове слабые осадки и 20 градусов за окном. В Невельске, а также в Хомске временами пройдут дожди, здесь до плюс 21. В Северо-Курильске осадков не предвидится, до 19 градусов тепла, в Курильске временами дождливо, здесь до плюс 20. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью осадков не предвидится, температура воздуха плюс 12, плюс 14. Завтра днем пройдет кратковременный дождь, 20-22 градуса тепла. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: А у меня со вкусом клубники.
5: А у меня манго.
6: А я купила с ванилью.
7: Думаете, они говорят про конфеты? Теперь ваших детей травят со вкусом. Электронные сигареты – это смертельный бизнес. Научите детей не спонсировать смерть. Телефон областного наркологического диспансера 760-831.
8: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
9: ООО «Сахпост» 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-0043-31.
10: 6+.
11: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
12: «Инфошум». Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
13: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
14: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
15: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
14: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
15: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
14: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
15: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
0: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ. 25 лет.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вильямс.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» «Greenworks», «Works», «Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29. Телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, в Александровске-Сахалинском пройдет слабый дождь до 18 градусов тепла. В Ногликах и в Красногорске также временами осадки. Здесь синоптики обещают до плюс 19. В Поронайске, а также в Макарове осадков не предвидится, до 20 градусов тепла. В Долинске и в Охотском завтра тоже без осадков, 23 градуса со знаком плюс. В Корсакове и Ваниве завтра пройдет слабый дождь до плюс 19. В Малокурильском также временами дождливо, 21 градус на термометрах. В Южно-Курильске завтра также временами осадки и воздух прогреется до плюс 19. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью осадков не предвидится, плюс 12, плюс 14. Завтра днем пройдет кратковременный дождь, температура воздуха плюс 20, плюс 22. Ветер юго-западный от 7.

0: На семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио.

0: На Сахалине и Курилах 17.00.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Ну что, друзья, в этом часе обязательно кому-то из вас отдадим два билета в кинотеатр на любой фильм, который вам, или мультфильм, на который вы бы хотели сходить абсолютно бесплатно. Все, что нужно сделать, это принять участие в игре под названием «Сорви маску». Сегодня она у нас начнется ближе к середине часа, поэтому оставайтесь вместе с нами, никуда не расходитесь. И самое главное, слушайте внимательно те самые подсказки, которые появятся в нашем эфире для того, чтобы... собственно, выиграть те самые билеты. С этой информацией мы двигаемся только вперед. Немного музыки в нашем эфире далее.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как...

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается слабый дождь, 16 градусов тепла, в Тымовском и Углегорске до плюс 18, осадки в виде дождя. В Смирных 22 градуса, временами дождь, в Томари и Чехове до плюс 20, осадки в виде дождя. В Невельске и Холмске 21 градус, слабые осадки в виде дождя, в Северокурильске без осадков, здесь будет 19 градусов выше 0. В Курильске до плюс 20, временами дождь. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток осадков не предвидится. До плюс 14 поднимется столбик термометра. Днем кратковременные дожди, 22 градуса. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
6: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
5: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
6: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
5: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
6: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Итак, друзья, наша игра начинается. Как я уже говорил, сегодня кто-то заберет два билета в кинотеатр. Для того, чтобы это сделать, нужно ответить на самый главный вопрос. Собственно, кто у нас сегодня скрывается за маской? Естественно, будет две подсказки. Одна в нашей группе в Телеграме, радио АСТВ. Ну и вторую я текстово вам, естественно, озвучу. Сегодня у нас победит тот, кто правильный ответ напишет 15-м по счету. Желаю всем удачи. Собственно, писать можно также в нашей группе в Телеграм радио АСТВ под соответствующим постом, либо по номеру 8-900-660-1505 через мессенджеры Макс и Телеграм. Ожидаем ваши варианты ответов. Давайте перейдем уже к первой подсказке. Этот парень начал карьеру совсем не с кино. В детстве он занимался танцами и уже подростком вышел на большую театральную сцену. Позже сыграл очень непростую драматическую роль после катастрофы, а мировую известность ему принес персонаж, который умеет лазить по стенам и выпускать паутину. Кто это, друзья? Ожидаем ваши варианты ответов. Будьте активными, ну и, конечно же, победит более удачливый. В скором времени вернемся, пока давайте послушаем музыку.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я буду всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Продолжаем вместе с вами, друзья, пытаться сорвать маску. Как я уже говорил, сегодня у нас победит тот, кто верный ответ напишет 15-м по счету. Мне остается пожелать только всем удачи. И в нашей группе в Telegram радио АСТБ есть соответствующий пост с фотоподсказкой, на которую вы, скорее всего, посмотрите и поймете сразу, кто сегодня у нас скрывается за маской. Для тех, кто только подключился, повторю первую подсказку. Этот парень начал карьеру совсем не с кино. В детстве он занимался танцами и уже подростком вышел на большую театральную сцену. Позже сыграл очень непростую драматическую роль после катастрофы, а мировую известность ему принес персонаж, который умеет лазить по стенам и выпускать паутину. Друзья, я, как вижу по ответам, многие уже догадались, но в любом случае их еще недостаточно. Поэтому у каждого из вас есть шанс. Обязательно пишите нам в группе радио АСТВ в Телеграм. Под соответствующим постом, прямо в комментариях, можете оставлять свои варианты ответов. Либо по номеру 8-900-660-1505 через мессенджеры Макс и Телеграм. Желаю удачи, двигаемся только вперед.

Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, WorksCress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается слабый дождь, 18 градусов тепла в Ногликах и в Красногорске до плюс 19, осадки в виде дождя. В Поронайске и Макарове погода ожидается без осадков, 20 градусов. В Долинске и Охотском преимущественно осадков не предвидится, на термометре будет 23 градуса. В Корсакове и Ваниве ожидается слабый дождь, отметка будет равна плюс 19, в Малокурильском 21 градус, слабые осадки в виде дождя. В Южно-Курильске 19 градусов, ожидается дождь. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток без осадков, до плюс

0: 499-111.
1: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
0: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Итак, друзья, момент X настал. Сейчас мы будем как раз-таки смотреть ваши варианты ответов, да, и по правилам сегодня у нас победит тот, кто написал правильный вариант 15-м по счету. Такой человек есть. Для начала давайте разберемся с тем, кто у нас скрывается за маской. Это, друзья, Том Холланд. На сегодняшний день действительно очень популярный актер. Его, так сказать, роль в качестве Человека-паука действительно местами завораживает. А фильм, если говорить о последней картине, получился, ну, довольно неплохим. Посмотреть можно. Так вот, кто у нас справился с задачей нашего сегодняшнего победителя, нашего радиослушателя, зовут Ева. Мы ее с этим фактом поздравляем. Два билета в кинотеатр улетают сегодня ей. Ну и порция аплодисментов тоже. Нам остается только дождаться, пока Ева нам ответит, для того, чтобы мы смогли уже скорректировать и внести информацию. Друзья, всем хочу сказать большое спасибо, что вы участвуете, что вы активны. Продолжайте в том же духе, и следующие два билета, возможно, улетят именно вам, в вашу копилку. Желаю всем отличного воскресенья. Двигаемся только вперед.

0: Сахалинское время 18:00.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

Друзья, есть такой интересный портал, который называется Collider, и время от времени он для нас с вами выкатывает всевозможные списки шедевральных, так сказать, кинокартин, которые есть у нас на сегодняшний день. И, собственно, появился список именно из научно-фантастических сериалов о пришельцах, собственно, которые авторы издания считают настоящими шедеврами. Так вот, одним из отмеченных авторами проектов стал «Чужой. Земля», который расширил вселенную знаменитой кинофраншизы. Это сериал, еще раз напомню, да? Помимо ксеноморфов, в шоу появилось множество новых хищных и паразитических существ, от необычного летающего создания до монстра, представляющего собой, по сути, огромный глаз. В издании, кстати, отметили разнообразие дизайна инопланетян, которые заметно отличаются от привычных человекоподобных пришельцев. Также в топ попал «Звездный путь. Следующее поколение». Журналисты отметили, что за счет присутствия в сериале многочисленных инопланетных цивилизаций, авторы получили возможность рассуждать как раз-таки о искусственном интеллекте, каких-то гендерных нормах и других сложных темах. Среди самых запоминающихся существ выделили представителей расы Q, боргов и детей Тамы, которые общаются с помощью отсылок к мифам собственной культуры. Также в рейтинге есть еще «Засланец из космоса» с Аланом Тьюдиком, что еще есть, «Доктор Кто» и «Мандалорец». Друзья, обязательно запоминайте данный список сериалов, берите на вооружение, если как раз-таки не приходит в голову, что можно посмотреть и, так сказать, в какую франшизу окунуться, то, возможно, я только что подкинул вам идею. С этой информацией мы двигаемся только вперед. Это радио СТВ. Всем отличного воскресенья!

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, на территории Сахалинской области в Бахе ожидается слабый дождь, 16 градусов, в Тымовском и в Углегорске до плюс 18, осадки в виде дождя. В Смирных 22 градуса тепла, временами дождь, в Томаре и Чехове ожидается 20 градусов, осадки в виде дождя. В Невельске и Холмске тоже дождь, плюс 21, в Северокурильске без осадков 19 градусов, в Курильске ожидается 20 градусов, временами осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток погода без осадков, 14 градусов на термометре, днем плюс 22, кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Паранальске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7, 4 этаж.
1: Телефон 51-55-66.
4: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост». Все нужное в пути.
5: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-53-0-43-31.
6: 6+.
7: Скоро зима, пора менять шины.
8: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
9: Ты знаешь, кто такой волонтер? Доброволец? Это человек с большим сердцем, который решил сделать добрый поступок просто так. Что-то подарить или отдать другому. Волонтер делает это с любовью и ничего не ждет взамен. Волонтерство может быть разным. Кто-то помогает проводить спортивные мероприятия или убирать мусор. Перечисляет деньги на лечение больных детей. Помогает пожилому соседу с покупкой лекарств или сдает кровь для спасения других. А кто-то просто и бескорыстно передает свои знания молодым коллегам. Ты помогаешь. Ты волонтер. Ты доброволец.
10: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Друзья, если вы находитесь в постоянном поиске информации и вам хочется знать все о том, что происходит на территории Сахалинской области, абсолютно не проблема. Заходим на сайт stv.ru и также в телеграм-канал stv.ru Сахалин и Курилы. Именно в этих источниках вы сможете почерпнуть все о том, что происходит на данную минуту на территории нашего замечательного, прекрасного региона. Узнавайте о мероприятиях, читайте о происшествиях, о каких-то изменениях, и самое главное, что все новости свежие, с пылу с жару. Просвещайтесь и будьте вместе с нами.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском до плюс 18 ожидается слабый дождь. В Ногликах и Красногорске 19 градусов, слабые осадки в виде дождя. В Поронайске и Макарове без осадков до плюс 20. В Долинске и Охотском преимущественно осадков не ожидается, 23 градуса на термометре. В Корсакове и Иваневе до плюс 19 слабый дождь. В Малокурильском тоже дождь, 21 градус. В Южно-Курильске осадки в виде дождя до плюс 19. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток осадков не предвидится, 14 градусов, днем кратковременные дожди, 22 градуса выше нуля. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама. Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
2: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
1: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японцев.

знаю, и нервы ни к черту, я любил тебя. Ты назло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

0: 19 часов в областной столице.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

Итак, друзья, наш с вами вечер продолжается. Мне остается только добавить несколько разнообразных ноток музыкальных композиций. Впереди нас ожидает Мика. Обязательно послушаем Фьорджи с ее нашумевшим треком 2006 года «London Bridge». Мона в эфир тоже у нас выйдет сегодня. Ершов и Громанов, Шон Мендеш. А прямо сейчас послушаем, что такое «Танцы под луной». Делайте громче.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается слабый дождь до плюс 16, в Тымовском и Углегорске 18 градусов, слабые осадки в виде дождя. В Смирных тоже дождь, 22 градуса. В Томари и Чехове осадки в виде дождя, 20 градусов на термометре. В Невельске и Холмске отметка будет равна 21 градусу, слабые осадки в виде дождя. В Северокурильске без осадков до плюс 19, в Курильске 20 градусов, временами дождь. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток осадков не ожидается. Чуть до плюс 14 на термометре, днем кратковременные дожди, 22 градуса. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: До какого-то времени мне казалось, что я всегда смогу соскочить. Как захочу, так и завяжу. А тем временем одна доза сменяла другую. Посыпались проблемы в семье и на работе. И выбраться из этой ямы было очень непросто. Я попробовал. И пока у меня все получается.
3: Желающим отказаться от наркотиков окажут помощь в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 760831.
4: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Скоро зима. Пора менять шины.
7: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Стивен Кинг, друзья, высоко оценил новую экранизацию своего романа «Кэрри», над которой работает создатель «Полуночной мессы» и «Призрака дома на холме» Майк Фленаган. Восьмисерийный хоррор выйдет на Prime Video целиком. Это произойдет 7 октября. Главную роль здесь исполнила Саммер Хауэлл. Она играла в фильме «Нормал». Так вот, новая версия переносит историю Кэрри Уайт в современную школу. После неожиданной, так сказать, кончины отца, девушка, которая прежде практически не выходила из дома из-за чрезмерного опекающей матери, Маргарет, оказывается среди сверстников. Ей приходится столкнуться с травлей, давлением социальных сетей и пробуждением телекинетических способностей. В общем и целом, друзья, остается только дождаться, пока все выйдет в релиз, да, и можно будет как раз насладиться, так сказать, новой экранизацией романа Стивена Кинга. Обожаю фильмы, которые делают по его книгам. Это действительно, как правило, получается шедеврально. С этой информацией мы двигаемся далее. Вечер продолжается. Всем отличного настроения.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается слабый дождь, 18 градусов, в Ногликах и Красногорске до плюс 19, осадки в виде дождя. В Поронайске и Макарове без осадков, температура воздуха будет равна 20 градусам. В Долинске и Вахотском преимущественно осадков не предвидится, 23 градуса выше нуля. В Корсакове и Ваниве 19 градусов, слабый дождь. В Малокурильском также дождь, 21 градус, в Южно-Курильске осадки в виде дождя до плюс 19. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток погода без осадков, 14 градусов на термометре, днем кратковременные дожди, 22 градуса. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
3: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
4: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
3: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
4: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
7: Легенда на радио АСТВ.

0: на Сахалине и Курилах 20.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Если вы являетесь фанатом «Сумерек», друзья, то следующая новость для вас. Библиотека ароматов вот как раз-таки выкатила для, так сказать, фанатов данной франшизы 5 парфюмерных ароматов, вдохновленных культовыми мемами и сценами, естественно, с фильма. Полный список названий выглядит так: «Лев и овечка», «Первый укус», «Холодное прикосновение», «Город вечного дождя», «Навечно твоя». Ну, это, получается, все сделали для полного погружения в осенний сезон. Если вас действительно это заинтересовало, обязательно ищите, ну и, конечно же, покупайте. Возможно, это тот самый аромат, который вы искали. Далее в нашем эфире Ваня Дмитриенко, Мальбек Сюзанна с песней «Отражение». Знаю.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается слабый дождь, 16 градусов, в Тымовском и в Углегорске до плюс 18, слабые осадки в виде дождя. В Смирных 22 градуса, временами дождь, в Томари и Чехове до плюс 20, временами осадки в виде дождя. В Невельске и Холмске тоже дождь, здесь отметка будет равна 21 градусу, в Северо-Курильске 19 градусов тепла, погода без осадков, в Курильске до плюс 20, временами дождь. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток погода без осадков, 14 градусов на термометре, днем кратковременные дожди, 22 градуса. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Итак, друзья, очень даже хорошие новости. Минцифры объявила о запуске сетей 5G на территории Российской Федерации. Услуги связи пятого поколения будут предоставлять все операторы большой четверки. Это МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. Пока технология доступна примерно 10 миллионам человек в 16 городах. То есть Южно-Сахалинск, увы, естественно, в данный список пока не входит, но тем не менее. Если говорить о характеристиках, да, по сравнению с LTE, скорость передачи данных в 5G в несколько раз выше и в среднем составляет где-то от 300 до 900 мегабит в секунду. Снижается задержка сигнала и, кроме того, в сети пятого поколения рассчитаны на одновременное подключение значительно большего числа устройств. Но, друзья, для тех, для владельцев, так сказать, телефонов от компании Apple, для владельцев айфонов не очень хорошие новости в том плане, что воспользоваться российскими сетями 5G, к сожалению, не смогут. Apple активирует поддержку технологии на уровне прошивки только после согласования с операторами. А так как компания из России ушла, канал взаимодействия, соответственно, недоступен. Поэтому, ну, даже в городах с покрытием 5G владельцам яблок, собственно, пока придется оставаться на сетях LTE. Вот такая информация, друзья. Очень даже круто то, что в скором времени интернет станет действительно еще более доступным. Мы двигаемся далее. Воскресенье продолжается. Всем отличного вечера. Заходи.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается слабый дождь, 18 градусов на термометре. В Ногликах и Красногорске до плюс 19, слабый осадок. Осадки в виде дождя в Поронайске и Макарове без осадков, 20 градусов ожидается на термометре. В Долинске и Вахотском преимущественно осадков не предвидится, 23 градуса. В Корсакове и Ваниве до плюс 19, слабый дождь. В Малокурильском 21 градус, слабые осадки в виде дождя. В Южно-Курильске тоже дождь, до плюс 19. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток осадков не ожидается, 14 градусов на термометре, днем кратковременные дожди, 22 градуса. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
5: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Легенда на радио АСТВ.

0: СТВ. Первое областное.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Мы снова танцуем.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается слабый дождь, до плюс 16 в Тымовском и Углегорске, 18 градусов, слабые осадки в виде дождя. В Смирных тоже дождь, 22 градуса. В Томаре и Чехове ожидается до плюс 20, временами осадки в виде дождя. В Невельске и Холмске слабый дождь, 21 градус. В Северокурильске без осадков, до плюс 19. В Курильске на термометре 20 градусов, временами дождь. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток без осадков, 14 градусов, днем плюс 22, кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается слабый дождь, 18 градусов на термометре. В Ногликах и Красногорске до плюс 19, слабый осадки в виде дождя. В Парнайске и Макарове без осадков, 20 градусов ожидается на термометре. В Долинске и в Охотском преимущественно осадков не предвидится, 23 градуса. В Корсакове и Ваниве до плюс 19, слабый дождь. В Малокурильском 21 градус, слабые осадки в виде дождя. В Южно-Курильске тоже дождь, до плюс 19. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток осадков не ожидается, 14 градусов на термометре, днем кратковременные дожди, 22 градуса. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается слабый дождь, до плюс 16 в Тымовском и Углегорске, 18 градусов, слабые осадки в виде дождя в Смирных, то тоже дождь, 22 градуса в Томаре и Чехове, ожидается до плюс 20, временами осадки в виде дождя. В Невельске и Холмске слабый дождь, 21 градус, Северкурильске без осадков, до плюс 19. В Курильске на термометре 20 градусов, временами дождь. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток без осадков, 14 градусов, днем плюс 22, кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается слабый дождь, 18 градусов на термометре. В Ногликах и Красногорске до плюс 19, слабый осадки в виде дождя. В Парнайске и Макарове без осадков, 20 градусов ожидается на термометре. В Долинске и Вахотском преимущественно осадков не предвидится, 23 градуса. В Корсакове и Ваниве до плюс 19, слабый дождь. В Малокурильском 21 градус, слабые осадки в виде дождя. В Южно-Курильске тоже дождь, до плюс 19. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток осадков не ожидается, 14 градусов на термометре, днем кратковременные дожди, 22 градуса. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается слабый дождь, до плюс 16 в Тымовском и Углегорске, 18 градусов, слабые осадки в виде дождя. В Смирных – тоже дождь, 22 градуса. В Томаре и Чехове ожидается до плюс 20, временами осадки в виде дождя. В Невельске и Холмске слабый дождь, 21 градус. Северкурильске без осадков, до плюс 19. В Курильске на термометре 20 градусов, временами дождь. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток без осадков, 14 градусов, днем плюс 22, кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

радио АСТБ. Первое областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается слабый дождь, 18 градусов на термометре. В Ногликах и Красногорске до плюс 19, слабый осадки в виде дождя. В Парнайске и Макарове без осадков, 20 градусов ожидается на термометре. В Долинске и в Охотском преимущественно осадков не предвидится, 23 градуса. В Корсакове и Ваниве до плюс 19, слабый дождь. В Малокурильском 21 градус, слабые осадки в виде дождя. В Южно-Курильске тоже дождь, до плюс 19. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток осадков не ожидается, 14 градусов на термометре. Днем кратковременные дожди, 22 градуса. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается слабый дождь, до плюс 16 в Тымовском и Углегорске, 18 градусов, слабые осадки в виде дождя. В Смирных – тоже дождь, 22 градуса. В Тамаре и Чехове ожидается до плюс 20, временами осадки в виде дождя. В Невельске и Холмске слабый дождь, 21 градус. Северкурильске без осадков, до плюс 19. В Курильске на термометре 20 градусов, временами дождь. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток без осадков, 14 градусов, днем плюс 22, кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

Сахалинское время, час ночи. Радио АСТБ. Первое. Областное.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я буду всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой.

Морсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: Радио АСТВ. Первое. Областное.
1: Спасибо, что вы, друзья, приняли. Мы дико не касаемся фантастичей.

всюду бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность. Новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

потерять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила ты.

Радио АСТБ. Первое. Обла...

радио АСТБ. Первое областное.

Радио АСТВ. Первое областное. На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Облобластное шоу приветствует вас на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске. 7 часов утра. Далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. В Сахалинской области вступили в силу новые правила соблюдения тишины и покоя. Шуметь теперь нельзя в рабочие дни с 21 до 8.00 и с 13 до 15 часов. В выходные и нерабочие праздничные дни тишина должна соблюдаться с 10 часов вечера до 10 утра, а также в дневной тихий час. Отдельное внимание законодатели уделили ремонту в многоквартирных домах, которые состоят на кадастровом учете более 6 месяцев. Если работы нарушают тишину и покой граждан, они запрещены в рабочие дни с 19 до 9.00 и с 13 до 15 часов, в субботу с 19 до 10 часов утра. В воскресенье нерабочие праздничные дни тишина должна соблюдаться круглосуточно. Беременные жительницы Южно-Сахалинска по полису ОМС могут наблюдаться в платных поликлиниках. Встать на учет теперь можно не только в женской консультации, но и в клинике Фомина, а также в Центре репродуктивных технологий «Цветок жизни». Новая возможность появилась в рамках проекта «Счастливое материнство», инициированного губернатором Валерием Лимаренко. После постановки на учет специалисты оказывают всю необходимую помощь в соответствии с действующими стандартами здравоохранения. Врачи собирают полный анамнез, составляют индивидуальный план ведения беременности, консультируют пациенток и при необходимости назначают дополнительные обследования. За здоровьем пациенток наблюдают вплоть до предполагаемой даты родов. «Аврора» открыла продажу авиабилетов на социально значимые рейсы из Сахалинской области до конца 2026 года. В полетную программу включены рейсы из Южно-Сахалинска в Красноярск, Петропавловск-Камчатске, Советскую Гавань, из Ногликов и Шахтерска в Хабаровск, а также из Северокурильска в Петропавловск-Камчатский. Приобрести билеты можно на сайте и в офисах продаж перевозчика. На газ в Долинском районе перевели уже свыше 380 домов. С начала 2026 года голубым топливом в муниципалитете начали пользоваться 175 абонентов. Сейчас завершается разработка проекта газоснабжения Сосновки. По планам, в ближайшее время голубое топливо придет примерно в 50 домов в селе. Как отмечают в мэрии района, переход от электрических котлов и печного отопления газу – это принципиально новый уровень комфорта и безопасности для каждой семьи. Сахалин принимает первый на Дальнем Востоке чемпионат России по карате. Состязания продлятся с 11 по 13 сентября. Они объединили около 500 спортсменов, тренеров, судей, волонтеров из 39 регионов страны. Сильнейшие спортсмены оспаривают медали на базе учебно-тренировочного центра «Восток». Островной регион представляют 15 каратистов. Перед важными поединками сахалинцев напутствовал губернатор Валерий Лимаренко. Он отметил, что Сахалин входит в тройку лидеров страны по карате. Глава региона пожелал участникам победы. Добавлю, проведение соревнований такого уровня в регионе стали возможны благодаря развитию спортивной инфраструктуры. Мероприятия проходят в рамках проекта развития спорта высших достижений, инициированного президентом. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Скажите, вы любите Сахалин?
4: Конечно, люблю.
3: А если любите, то почему разожгли костер в запрещенном месте?
4: Ну, мы же просто отдыхаем.
5: Большая беда начинается с маленькой спички. Неосторожное обращение с огнем может привести к серьезным последствиям. Не жгите траву, не разводите костры в местах отдыха, сообщайте об очагах открытого огня и берегите природу родного края. Пожарная безопасность – это ответственность каждого.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе, все так же в эфире.

0: Привет.
1: Здравствуйте. Доброе утро позитивным людям, которые просыпаются так рано и делают это вместе с нами в компании двух человек. Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Доброе утро, облабластное шоу. Мы начинаем.
0: Опачки, хорошо пошла. Ну, неделя.
1: Ну, еще пока что не пошла, она только-только глазки свои приоткрыла.
0: Только-только-только ты глазки свои приоткрыла, да. Женя заходит сюда на работу с одним открытым глазом, ребята. По навигатору двигаться.
1: Ну, неправда, с двумя открытыми глазами. Просто я еще не до конца, так сказать, пришла в себя. Но у нас все впереди, целых 4 часа будем вместе просыпаться и приходить в себя.
0: Давайте, ребята, присоединяйтесь. Нам не жалко составить вам компанию этим утром понедельника, плаксивого понедельника. Я посмотрел погоду. Все подробности будут для вас, ребята, позже, но я уже кое-что знаю. Кое о чем могу вас заранее предупредить. Да, сегодня поплачет. Сегодня зонтик вам не помешает. Прихватите с собой, если вдруг кому-то помог. Потом спасибо скажете. Если что, номер привязан к карте, но не об этом сейчас, а о вашем астрологическом прогнозе, который не за горами. Мы готовы, все для вас подготовили. Женя, я прав?
1: Все сказал, мне даже добавить нечего.
0: Скажи
1: единственное,
0: да,
1: что я могу сказать, это да, мы совсем скоро начнем. Сейчас только Артем напомнит нашего спонсора.
0: Точно, спонсор облабластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
2: Но вместе быть нельзя.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Ваш астрологический прогноз на сегодня готов?
1: Давайте начинать, Овны. Вы, наконец, увидите зеленый свет на дороге к своей заветной мечте.
0: Тельцы, не попробуйте, не узнаете. Так что вперед за экспериментами.
1: Близнецы, приготовьтесь к аттракциону невиданной щедрости от судьбы.
0: Раки, попытайтесь сегодня активно поработать над своим плохим настроением.
1: Львы, спокойствия вам сегодня не видать, а может это и к лучшему.
0: Девы, день зависит от вашей... Девы, день зависит от вашей способности вовремя включиться в разговор.
1: Вторая волна. Вторая личность рвется наружу. Да, какая-то китайская версия. Так, ну что, у нас были весы.
0: Нет, они сейчас будут.
1: Сейчас будут весы, сегодня деньги буквально прилипнут к вашим рукам.
0: Хорошо, скорпионы, серьезные дела сегодня не в почете, а вот веселье с друзьями, это да.
1: Стрельцы, не нервничайте напрасно, а положитесь на здравый смысл близких.
0: Козероги, смиритесь с чувством непреодолимой тоски по кому-то из прошлого.
1: Водолеи, проявите характер, вы так давно этого не делали.
0: Рыбы, вы просто обязаны начать что-то делать, даже если не имеете представления, что именно.
1: Это так на вас похоже. В духе, да, рыб. Ну что, друзья, это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Всем доброе утро.

0: перченые ученые.
1: Это не просто новость, не обычные новости, а новости от людей, которые многое повидали и многое для вас и для нас с вами сделали, ребят.
2: Различные открытия от наших доблестных ученых. И сегодня очередная новость, которую ученые нам предоставили. Они доказали, что одиночество расширяет кругозор. Проводились исследования, и вот они заверили, что стереотип о том, что личностный рост и новые впечатления возможно получить только находясь в романтических отношениях, на самом деле все сложнее. Люди без отношений действительно чаще пробуют свежие хобби, выходят из зоны комфорта и путешествуют. Правда, для этого нужно сформировать правильное восприятие своего свободного статуса. Близкие люди могут отчасти заменить партнера. 82% участников исследования открывали для себя новые сферы и увлечения вместе с друзьями и семьей, без участия второй половинки. И главная ловушка в этом – это позитивный эффект. Сработает только в том случае, если человек сам желает свободы от отношений. Если парень или девушка начинают испытывать тревогу из-за отсутствия партнера, то одиночество больше не обладает плюсами. То есть чувствуя себя свободно, прекрасно и в одиночестве, то у вас все получится, и все ваши новые хобби и увлечения будут достигать успеха.
1: Но надо ли оно вам? Лучше вот в компании тоже хорошей. В компании своего дорогого
2: человека. Да, но тут, опять же, нужно найти правильного партнера. Если вам нравится вместе с партнером ничего не делать, никуда не ходить, это прекрасно. Ну, а если кто-то один из вас, да, никуда не хочет
1: активно
2: ходить.
1: Активно и тащит какого-то другого, который не хочет абсолютно, да, ребята. Но тут нужно грамотно
2: подходить.
1: Сложнее.
2: Поэтому, да, друзья, выбирайте половинку правильно.
1: Учтите.

0: У нас сегодня, не знаю, там Голливуд плачет или нет, но вот погода немного, да, плаксивая.
1: Подплакивает.
0: Да. Узнаем, где и сколько, чего ждать прямо сейчас из прогноза погоды. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» и мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 14 сентября. В Ахее и Тымовском временами дождь, плюс 17. В Смирных без существенных осадков 20, тепла. В Углегорске временами дождь, 18 со знаком плюс. В Томаре и Чехове временами сегодня дождливо, плюс 19. В Невельске и в Хомске временами дождь, плюс 21. В Северо-Курильске сегодня 17, тепла и без осадков. В Курильске временами дождь, 20, тепла. В Южно-Сахалинске временами дожди, плюс 22, плюс 23. Ветер юго-западный от 6 до 17 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира, 7В. Телефон 505-525.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161618987. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Большинство из нас, ребята, выпадают из реальности на выходные дни, потому что заняты совершенно другими делами. А вот что произошло любопытного и интересного, да, в мире сети интернет, мы узнаем. Ну. Помимо вот этих вот айфонов и всей этой публикации.
1: Все, что там вышло у них, мы расскажем вам о интересных новостях, о которых не принято говорить, да, по телевизору.
0: Да.
1: А мы все расскажем, мы все
0: покажем,
1: обсудим с вами.
0: Да.
1: Но это будет скоро.
0: Через пару
1: минут. Рубрика «Интершум».
0: Хорошо.
1: Ждите.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Так, пришло время немного пошуметь, ребята, в приемнике. Узнаем кое-какую полезную, надеюсь, информацию, нужную, интересную.
2: Да, смотрите, друзья, есть ролик в интернете, где китайский кролик впал в ярость из-за маленькой порции еды. Ушастый в истерике даже разнес тарелку. Реакцию пушистика засняла автоматическая кормушка, видео сразу стало вирусным. И тут хочется вот добавить, что кролика мы все очень сильно понимаем. Ну какие
1: конечно.
2: Маленькие порции, о чем вы говорите? Дайте побольше еды ребенку.
1: Это какая-то механическая коробка будет распределять вот это, надо мне толстеть или нет, да?
2: Да.
1: Да,
2: а
1: я бы тоже там разнес.
2: А скорее всего его посадили на диету, до этого порции были больше. И он, вот если хотите, посмотрите видео, где кролик безумно удивился выданной порции, разнес тарелку и, по всей видимости, вечером для родителей тоже была
1: будет сюрприз.
2: Порция негатива.
1: Будет сюрприз, да.
2: Итак, следующая новость. В Японии ищут человека с самым крепким сном, чтобы заплатить ему 2,5 миллиона йен. Это примерно 1,2 миллиона рублей. Чтобы определить главного соню планеты, японский производитель матрасов устроит турнир по сну. 60 претендентов должны будут максимально качественно спать в течение 90 минут. Организаторы зафиксируют все показатели с помощью специальных датчиков. Вот так. Так что, если вы человек, которого из пушки не разбудить, то срочно летите в Японию,
1: 90
2: принимайте
1: минут.
2: Участие. Да.
1: А как они меня потом прогонят с этого матраса? Что такое 90 минут?
2: Это же ни о чем.
1: Это же ни о чем.
2: Меня и не разбудят, да?
1: Через Артем 90 минут. Будет спать вообще до конца. До победного.
2: Тогда езжай в Японию. Возможно, 2,5, вернее, 1,2 миллиона рублей твои.
1: Жди меня, Япония.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: First Day здесь на волне радио СТВ, друзья, и это действительно First Day. Первый день нашей рабочей с вами недели. Мы желаем вам, чтобы этот день был насыщенным, продуктивным, ну и, конечно же, бодрым в компании Облобластного шоу обязательно.
1: Точно. Женя и Артем здесь, а значит, что настроение будет на высоте.

0: что-то про счастье от 2013 года. Правильно я понимаю?
1: Все правильно ты понимаешь, еще более правильно ты поймешь.
0: Да, да, да.
1: Если узнаешь, что сейчас будет информация о погоде.
0: О счастье.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: Итак, по данным сайта rp5.ru, сегодня, 14 сентября, в Александровске-Сахалинском временами пройдет дождь, плюс 18 градусов, в Ногликах 19 и временами дожди. Без существенных осадков погода в Поронайске. Там воздух прогреется сегодня до плюс 20 градусов, 19 тепла, Красногорск, Макаров – дожди. В Долинске-Охотском преимущественно без осадков плюс 24. Корсаков временами дождь плюс 20, они во 24 и временами пройдут дожди. В Малокурильском, Южно-Курильске временами дождь плюс 19. В Южно-Сахалинске временами дожди плюс 22, плюс 23, ветер юго-западный от 6 до 17 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Скоро зима. Пора менять шины.
9: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
10: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
12: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
13: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
14: Поронайский молокозавод.
15: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
16: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
15: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
16: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
15: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
16: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
17: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну, у кого-то любовь, у кого-то не любовь, да-да. А у нас все одно, мы все играем здесь. Угу. И получаем призы, подарки за участие.
1: Хотите принять участие в этой самой игре в нашей, да, звоните.
0: 49 15 05, у нас игра сегодня под названием «8-й бит», принимайте участие, звоните.

0: это не помехи в ваших приемниках. Это наша новая игра, называется она «Восьмой бит».
1: Хорошо забытая старая, да, в честь 25-летия. Мы кое-какие игры возобновляем для того, чтобы вспоминать, ребята, как это было раньше, да?
0: Допустим. Вот. Да, и напомним, что спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте. Шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный 450 рублей за килограмм. Филе кур «Присколье» 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Ну что, мы встречаем Дениса. Здравствуйте, Денис.
1: Доброе утро.
2: Доброе.
1: Здравствуйте, Денис. Как обстановка?
2: Туман.
1: Туман?
0: Главное, чтобы не в голове.
1: Ага, да, конечно, этого нам не надо. Мы должны настроиться на рабочий понедельник. Денис, игра как бы не новье, но подзабыли многие. Как вы понимаете, поскольку восьмой бит, значит, у нас будет трек загадан здесь. Мы его включим, но необычный минус этого трека прозвучит, а именно в исполнении восьмибитки такой небольшой, да? Вот, как будто...
0: В Марио уже все играли.
1: Да, как будто включили Сегу или Денди. Вот, вам нужно понять, что это за песня. Если вдруг именно название группы либо исполнителя вспомнить не можете, напойте ее, как вы ее поняли, напойте ее, как вы ее слышите. И если мы поймем, что вы угадали, то победа будет принадлежать вам. Договорились?
2: Я угадаю эту песню с 8 бит.
0: Отлично.
1: Давайте попробуем.
0: Денис заряжен, поехали.
1: 3, 2, 1, погнали.

0: Небеса, небеса.
1: Кто? Нет, что? Вы пропад... Слишком высокие ноты. У нас приемники не воспринимают такое. Кто это? Что за группа?
0: Что? Ну, это Би-2 там или что? Нет, что-то похожее.
1: Что-то, да. Еще раз пропойте у себя в голове и после выдайте нам. Что там? Что за слова? Вот.
2: Вот.
1: Но. Это то, что вы услышали.
2: А что за песня?
1: Что за песня?
2: Она, знаете, в какой-то...
1: Ну, нам нужно слов побольше.
2: Знаете, в какой-то момент она была очень популярна после выхода одного сериала. Русского.
0: Ну да.
1: Ну да, я-то знаю.

0: Денис-то знает.
1: Чувствуете? Это мы не понимаем.
0: Это в курсе, да, конечно. Итак, Денис.
1: Надо хоть что-то напеть.
0: Да. Либо название, либо пропеть написано.
2: Тонкий лед. Да-да-да. Да-да-да. Души.
1: Все верно. Еще, еще.
3: Моей судьбы.
1: А в припеве что там?
0: Ну, а в припеве вот есть вас...
1: На заре. Денис.
2: На заре.
1: Да!
0: Да! О, боже, он сам пришел к этому! Ни капли не помогли! Как да, как первопроходцу здесь. Слушайте, сейчас, да. Группа «Альянс». Да.
1: Я себя просто, вот, знаете, медсестрой в каком-нибудь приемном отделении почувствовала. Ну что у вас болит? Ну объясните, что, где у вас болит?
0: Ну ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, да.
1: Все, диагноз поставлен. Денис, мы вас поздравляем.
0: Это победа, да.
2: Мы справились, да.
0: Да, конечно.
1: Командная работа.
0: Да. Спасибо большое, Денис, свяжемся с вами чуть позже. Счастливо, до новых встреч, до свидания.
2: Всего доброго.
0: Ребята, попробуем что-нибудь попроще уже завтра в рамках этой игры подобрать для вас, ребята, поэтому звоните, участвуйте. Будем рады
1: играть
0: всем
1: в эту игру. «Восьмой бит» называется она. Здесь побудем в это самое время. Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца». Game over.

0: Полетели, друзья, в свежий час на волне радио СТВ, 8 утра на Сахалине.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Жители дома по Тихоокеанской, пострадавшего при пожаре, могут получить материальную помощь. На Сахалине появится филиал консерватории имени Римского-Корсакова. Фестиваль студенческих отрядов прошел на набережной залива Нева. Жители дома номер 28 по улице Тихоокеанской в областном центре могут подать заявление на единовременную материальную помощь по линии ГУ-ИЧС. Кровля многоквартирного дома загорелась в ночь на 12 сентября. Спасатели эвакуировали более 150 человек, никто не пострадал. Из областного резервного фонда выделена техника для просушки квартир, в том числе тепловые пушки. К восстановлению кровли планируют приступить уже сегодня. Заявление на материальную помощь владельцы пострадавших квартир могут подать в течение 10 календарных дней с момента пожара. Их принимают по адресу улица Вокзальная, 71А, телефон для справок 300-955. На Сахалине появится филиал Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Соглашение о его создании подписали губернатор Валерий Лимаренко и ректор Высшего музыкального учебного заведения Алексей Васильев. Филиал даст молодым сахалинским музыкантам возможность продолжить профессиональное обучение на островах. Работу планируют организовать на базе областного колледжа искусств. С октября здесь начнутся подготовительные курсы, методическая и организационная работа. Сейчас для подготовки музыкантов по области работают музыкальные школы, также развивается концертная инфраструктура. О необходимости создавать условия, которые помогут студентам оставаться на своей малой родине, продолжать образование и в дальнейшем работать в учреждениях культуры, на Восточном экономическом форуме заявлял президент Владимир Путин. Теплые остановочные павильоны на остановке ЖК «Зеленая планета» в Новотроицком превратились в место регулярных вечерних посиделок подростков. По словам местных жителей, несовершеннолетние проводят в помещениях по несколько часов. После них остаются горы мусора, стены и стекла оказываются исписанными и разрисованными, в отдельных случаях разбитыми. В выходные одно из стекол павильона оказалось выдавленным. Очевидцы подчеркивают, речь идет не о разовом случае, а о системной ситуации. Новые павильоны, установленные для удобства пассажиров, фактически оказались во власти вандалов. Фестиваль студенческих отрядов Сахалинской области прошел на набережной залива Анива. Мероприятие объединило 450 человек – студентов, школьников и всех желающих принять в нем участие. Организаторы предложили участникам погрузиться в атмосферу советской эпохи, когда движение студотрядов только зарождалось. Программа включила концерты, творческие спортивные активности, квест по направлениям деятельности студотрядов, время у костра с гитарой. Завершился фестивальный день дискотекой. 34-летний мужчина прошел босиком от Стамбула до Ирландии и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Путь длиной почти в 7 километров занял у спортсмена 369 дней. Маршрут пролегал через 10 стран. Рекордсмен стартовал в Турции, прошел через Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию, Уэльс и завершил путь в Ирландии. Днем завершения выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Ничего неожиданного, все стабильно. 8.08 в Южно-Сахалинске, это Облбластное шоу, это понедельник, 14 сентября на календаре. Здравствуйте.
1: Доброе утро, здравствуйте. Друзья, спонсор Облбластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Ферны». Сеть социальных продуктовых магазинов «Ферны» — всегда прямые поставки, только свежие и качественные продукции от заводов-изготовителей. Ну что, начнем?
0: Начнем. У нас
1: этот
0: есть тема.
1: Да, давайте.
0: У нас есть тема, да. И эту тему мы хотели бы обсудить с каждым из вас, ребята. Если у вас есть телефон, то записывайте номер +7 900 660 1505. Именно туда можно отправлять свои истории, свое мнение по сегодняшней теме в Макс.
1: Да, также есть группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио АСТВ. Напомню, что за самый лучший комментарий мы подарим сегодня сувенир от магазина «Мерч» из Сахалин. Магазин, который находится на нижней станции СТК «Горный воздух», улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00, и стиль Сахалина рождается на горном воздухе. Это мультибрендовый магазин, который собрал лучшее от местных дизайнеров, также эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Принимайте обязательно участие в нашем обсуждении сегодня, пишите свои комментарии, забирайте сувенир за самый лучший комментарий.
0: А тема сегодняшнего утра звучит так: что есть у вас, чего нет у других?
1: Например.
0: Например, хорошее настроение.
1: Вот, сегодня, да?
0: Да не сегодня, да всегда.
1: Всегда?
0: Ты смотришь порой на людей, особенно по понедельникам, что-то хмурые такие, что-то какие-то недовольные, что-то какие-то грустные. Я понимаю, что проблем-то есть у всех, у каждого, но дело-то в том, что потом, в будущем, будем смотреть на проблемы прошлого, как «зачем я по этому поводу переживал», да? Поэтому все решаемо, ребята. Все
1: да.
0: Обязательно разрешится в вашу пользу, в лучшую сторону. Поэтому чего унывать? Вот у меня настроение всегда позитивное.
1: Всегда.
0: А? Конечно.
1: Абсолютно.
0: Конечно. Как будто в детстве кирпич на голову упал. Хожу, улыбаюсь, довольный жизнью, довольный собой.
1: Хорошо.
0: Довольный обстановкой, ребята, и всем, что происходит. Все, что не делается, все к лучшему, говорю я вам. Поэтому с этой мыслью
1: способность
0: и живу.
1: Способность позитивно мыслить.
0: Вот,
1: вот
0: да.
1: Так, давай,
0: лучшую
1: да.
0: сторону у каждой ситуации. Здорово. Разгляжу под микроскопом, если надо.
1: Тогда
0: ни у кого такого нету.
1: Будем ждать каких-то конкурентов в твой адрес, которые напишут: «Артем, а у меня еще больше лучшее настроение, и у тебя такого точно нет».
0: Или: «Артем, а я видела, как вы плакали».
1: Да, да, как вы злились и кидали какие-то вещи и пинали траву.
0: Вот, давайте найдем этих свидетелей, как раз давно хотел вас увидеть.
1: Да, напишите, что есть у вас, чего нет у других, обязательно сообщите нам об этом, мы будем ждать. Мессенджер Макс работает, группа ВКонтакте также работает, и наш телеграм-канал, присоединяйтесь.

0: Ваш гороскоп на сегодняшний день.
1: Давайте начнем. Овны, вы наконец увидите зеленый свет на дороге к своей заветной мечте.
0: Тельцы, не попробуйте, не узнаете. Так что вперед за экспериментами.
1: Близнецы, приготовьтесь к аттракциону невиданной щедрости от судьбы.
0: Раки, попытайтесь сегодня активно поработать над своим плохим настроением.
1: Львы, спокойствия вам сегодня не видать, а может это и хорошо.
0: Девы, день зависит от вашей способности вовремя включиться в разговор.
1: Весы, сегодня деньги буквально прилипнут к вашим рукам.
0: Скорпионы, серьезные дела сегодня не в почете, а вот веселье с друзьями – это да.
1: Стрельцы, не нервничайте напрасно, а положитесь на здравый смысл близких.
0: Козероги, смиритесь с чувством непреодолимой тоски по кому-то из прошлого.
1: Водолеи, проявите характер, вы так давно этого не делали.
0: Рыбы, вы просто обязаны начать что-то делать, даже если не имеете представления, что именно.
1: Отлично, это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. И мы напомним, что у нас для вас есть тема, которую мы обсуждаем в течение этого часа.
0: Угу. Что есть у вас, чего нет у других? Почему люди должны вам позавидовать, ребята?
1: Обязательно напишите нам, потому что мы хотим знать, что же там такого есть у вас, чего нет у нас. Пишите, мессенджер Макс работает.
0: +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, а также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к нашему обсуждению. Сегодня за самый яркий, интересный и насыщенный комментарий подарим сувенир от магазина Мерч Сахалин. Ну а в пятницу подведем итоги, да, этой недели. И всех выигравших на этой неделе мы приглашаем к розыгрышу главного приза. Это будет поло или ветровка от магазина Мерч Сахалин. Присоединяйтесь.

0: 8 часов и 19 минут в Южно-Сахалинске. Так, пара ваших сообщений уже прилетела на сегодняшнюю нашу тему. Ребята, тема у нас сегодня такая. А что есть у вас, чего нет у других? Немного можно похвастаться, да?
1: Угу.
0: Вот, ну, как-то, знаете, так, по-доброму в рамках нашего эфира. Давайте сделаем это вместе. Итак, первое сообщение, которое к нам прилетело. Будьте добры. У меня есть любимое дело, которое дает мне возможность свободно перемещаться по стране, а иногда и дальше.
1: Ничего себе.
0: Ой, очень круто, мне нравится. Мне нравится, когда ребята, вот у них такая удаленка, что вот они, и у них рабочее место с собой всегда. Это ноутбук, да, и это выход в интернет.
1: Можно из любой точки мира, да?
0: Да, да, немного подстроиться и построить свой график так, чтобы ты просыпался, да, в тот момент, когда ты нужен, допустим, там, Москве или Южно-Сахалинску, Питеру, да. Вот этот временной пояс нашел, да, у тебя там ночь, возможно, это немного неудобно, но 4-5 часов поработал, постучал по клавишам и все, здравствуйте.
1: Класс, и пошел купаться, да, в каком-то теплом, прозрачном море.
0: Сегодня там, завтра тут.
1: Да, ну что, есть еще одно сообщение. У меня есть фото с Томом Андерсоном.
0: Том
1: это,
0: Андерсон.
1: Это исполнитель-певец, угу. Если что.
0: Будем знать.
1: Да.
0: Откуда?
1: Ну,
0: где? Он к нам или вы к нему?
1: Хорошо, у меня есть фото с Евгением Гришковцом.
0: Да.
1: Например.
0: Раз.
1: С Филиппом Киркоровым.
0: Два. У тебя есть фотография этого... Формула-1 снимался он с Анджелиной, бывший, как
1: ну,
0: его?
1: Брэд Питт,
0: да, вот, забыл.
1: Я вообще видела его вживую практически, ну, далеко он, правда, стоял, но тем не менее.
0: А, ребята, понимаете, да? Можно...
1: А Эминем?
0: А
1: как
0: что?
1: Вам? Я тоже есть фотография Эминема, я его видела.
0: Но фотографировала сама,
1: да.
0: Не где-то там скачала.
1: Конечно.
0: Фотографию. Нет,
1: тоже,
0: не постер
1: тоже...
0: на стене.
1: Как вам такое?
0: Поэтому давайте там со своими томами и тогда сюда. У нас тоже есть человек, который знаком через...
1: Не лыком шит.
0: Ребята, итак, сегодня мы с вами чуть-чуть, да, хвастаемся.
1: Да.
0: Что есть у вас, чего нет у других? Может похвастаться и написать нам в Макс плюс 7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь обязательно. Напомню, что лучшие комментарии сегодня не только звучат в эфире, но и получают подарки, островные сувениры от магазина Мерч Сахалин на горном воздухе. Это будет только один человек сегодня, и в течение этой недели выберем 5 счастливчиков и в пятницу подведем итоги главного приза. Вернее, итоги и разыграем главный приз. Да, вот так вот.
0: Вот так.
1: Ветровка.
0: Ребята, а пока давайте расскажем вам о погоде, какой она будет. В этот понедельник спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 14 сентября, в Ахее Тымовском временами дождь плюс 17, в Смирных без существенных осадков 20, тепла, в Углегорске временами дождь 18 со знаком плюс. В Тумари и Чехове временами сегодня дождь плюс 19. В Невельске и в Хомске также дождливо. Временами плюс 21. В Северокурильске без осадков плюс 17. В Курильске временами дождь и 20 тепла. В Южно-Сахалинске сегодня временами дождь плюс 22, плюс 23. Ветер юго-западный от 6 до 17 метров в секунду.
2: Реклама. Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
3: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
2: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
3: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300 130.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
2: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161189. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Гаю мосты на пути, давай перейдем на ты. В одном дыхании застыл, твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин, штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи, но мотивы мои.

0: Так, 8 часов 28 минут в Южно-Сахалинске. Пока Дони, кстати, Казанова что-то там воруют с 2017 года, никак не украдут, да? Мы с вами обсудим то, что пора бы обсудить.
1: Да.
0: Что есть у вас, чего нет у других, ребята, чем вы гордитесь, чем можете похвастаться. Сегодня спрашиваем вас. Давайте, не стесняемся и пишем. Доброе утро, у меня есть две работы и две зарплаты. Надо было, знаете, как у меня есть две зарплаты, и потом многоточие, и две работы.
1: Да,
0: вот так вот.
1: Да. Получается, еще и два аванса.
0: Да, человек улыбается, поэтому все нормально.
1: Все хорошо, человеку нравится. Ага. Есть сообщение от Сергея, есть аккаунт в Dota 2 с MMR9800.
0: Ты не понимаешь, я тоже. Я вообще не в курсе.
1: Но, видимо, это что-то очень... крутое.
0: Сережа, объясните нам, что это значит, да? Это сколько времени вы потратили в игре, чтобы добиться таких результатов? А все остальные, кто в курсе всех этих событий ММР, да, 9800, скажите, это достойно?
1: Да.
0: Вот, Сергей, есть чем гордиться или молодой еще второклассник, да? Mm-hmm. Что вы скажете, знатоки?
1: Да, напишите. Доброе утро от Ирины. Хорошая генетика. Mm-hmm. Выгляжу лет на 8 моложе своего возраста.
0: Mm-hmm.
1: Поздравляем.
0: Молодцы. Mm-hmm. Хорошо, нам это нравится. А, так, ну, требуется что? Доказательства? Где фотографии? Где фотографии, как бы вы могли выглядеть и как выглядеть?
1: Да, да, да. Если бы не генетика, то что было бы?
0: Ребята, нам нужны ваши сообщения, ваши истории, что есть у вас, чего нет у других. Пишите нам в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Мы ждем ваших сообщений, напоминаем, что за лучший комментарий сегодня дарим сувенир от магазина Мерча Сахалин.

0: Ребята, мы продолжаем озвучивать ваши сообщения здесь в прямом эфире. Что есть у вас, чего нет у других? Сегодня у нас час хвастовства. Да. И присоединиться может каждый, у кого есть телефон и мобильное приложение Макс. Можете написать нам туда, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к нашему обсуждению. Сегодня за самый яркий, интересный и волшебный комментарий дарим сувенир от магазина Мерч Сахалин. Ну и сегодня, конечно же, тот, кто заберет этот сувенир к себе, сможет поучаствовать в розыгрыше главного приза в пятницу.
0: Итак, у нас Варя в группе ВКонтакте в комментарии такое оставила, да? Могу придумывать частушки на ровном месте или стихи.
1: Вау.
0: Варечка, а нам необходимо доказательство. Давайте мы вам ключевые слова. Радио СТВ, утро понедельник, да?
1: Или а вы, нам
0: а вы нам частушку какую-нибудь или стихотворение.
1: А мы ее обязательно зачитаем с вашим авторством.
0: Да, до конца этого часа, видите, у вас даже много есть времени. Угу. Вот, поэтому давайте мы сейчас проверим, насколько вы хороши. Ребят, напоминаю вам, что спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный». ТЦ «Мегаберезка», фарш свинина, говядина 500 рублей за килограмм. Масло растительное «Олейна» 1 литр 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку. Магазин «Верный», ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Ваш выбор «Верный».
1: Ждем ваших сообщений, друзья. У нас есть еще много времени для того, чтобы вы могли написать свои уникальные достоинства.
0: Угу. Да? Чем
1: вы выделяетесь
0: из толпы? Что есть у вас, чего нет у других? Хвастаемся сегодня.

0: Да, 8 часов и 38 минут уже на наших студийных, ребята. А мы тут продолжаем ваше сообщение озвучивать. У нас есть тема на сегодняшнее утро, да? Что есть у вас, чего нет у других?
1: Да, и мы зачитываем ваше сообщение, да, с удовольствием.
0: Чем вы можете гордиться? Итак, такое сообщение удивительное. Как оказалось, очень усидчивый. Вот недавно увлекся вязанием. Никогда бы не подумал, что это такая крутая успокаивающая терапия. Не думал, что смогу так по несколько часов сидеть на одном месте, занятый одним делом. Но очень нравится. Я думаю, вот вы же задались целью, да, связать что-то определенное. Может быть, для определенного человека. И вы, возможно, делаете ему сюрприз. Поэтому это придает вот такой вот какой-то усидчивости. То есть я готов на это пойти, да? Вот, зато варежки будут у ребенка.
1: Вот.
0: Батей связаны, а?
1: Ну, это же прекрасно. Такие, кстати, ценные подарки, да? Они надолго западают в душу. И передаются из поколения в поколение. Так, ну что, друзья, вы пишите, пожалуйста, свои сообщения на нашу утреннюю тему.
0: Так, подождите, у нас тут есть какие-то стихи.
1: Я вот пыталась понять, я почему не зачитала, потому что надо сначала разобраться.
0: А я бы хотел, да. Смотрите, у нас Варя писала, да, что могу придумать частушки на ровном месте. И мы дали несколько слов ключевых. Я говорю, Варечка, давайте попробуем вас в деле, придумайте что-нибудь. Но тут пишет Дмитрий, а пишет от имени девушки, да. Это утро понедельник, я на радио пришла, думала, что за призом, без него ушла. Вот такой вот какой-то недохоку, недопонятно. Но спасибо вам за старание, Дмитрий.
1: Но при этом он добавил, что я лучше всех умею моментально ориентироваться в ситуации.
0: А, тогда понятно. Какая самоуверенность.
1: Да, да.
0: Молодец.
1: Ситуацию дали, все, я сориентировался, частушка готова.
0: Да. И не важно, что не меня просили. А, так, ребята, вы молодцы, большие, но мы хотим большего. Что есть у вас, чего нет у других? Сегодня можно похвастаться своими какими-то достижениями. А, я не знаю, там...
1: Что? Всем чем угодно.
0: Всем чем угодно, да.
1: Вот Артем предположил, вот, например, вот есть у вас балкон, а у кого-то нет, кто на первом этаже, например, живет.
0: Ага, да, да.
1: Поэтому...
0: А у кого-то лоджия.
1: Да.
0: Да, кто-то завидует. Вот. А у кого-то есть подвальное помещение.
1: Вот.
0: Вот.
1: Или гаражик какой-то небольшой.
0: Где вещички-то хранить? А у кого-то и комнаты одной не хватит, чтобы все вот
1: это. А у кого-то парадная, широкая, где можно и велосипед.
0: У кого-то тротуар, у кого-то тротуар, а у кого-то бульвар.
1: У кого-то челка, а у кого-то нет челки, у кого-то волосы кудрявые, а у кого-то прямые.
0: А кто-то по троечку.
1: Смотрите, как много всего вы можете найти для себя.
0: Себе и в окружающих.
1: Да, поэтому пишите обязательно, мессенджер Макс работает.
0: +7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ также принимает ваши сообщения. Я напоминаю о том, что Сахалин — это не только место на карте, это стиль, и его можно найти в магазине мерча Сахалин на нижней станции Горного воздуха. Сегодня мы разыгрываем сувенир от магазина мерча Сахалин, а в пятницу среди всех выигравших на этой неделе мы разыграем главный приз, это будет поло или ветровка от магазина мерча Сахалин. Присоединяйтесь, пишите свои комментарии.

0: свой.
1: 8:44 в Южно-Сахалинске. Так, а смотрите, под шаде, конечно, танцевать может каждый, а вы попробуйте да, найти какие-нибудь ритмы вот в этом бите.
2: А представляешь, сейчас
1: под погоду танцевать, да.
2: Танец под погодные условия и под информацию о погоде.
1: Да, давайте сделаем это.
2: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 14 сентября в Александровске-Сахалинском временами дождь пройдет, 18 градусов, на Окликах 19 и временами дожди. В Поронайске без существенных осадков, до плюс 20. Красногорск, Макаров 19 градусов, дождь. В Долинске-Охотском преимущественно без осадков, плюс 24 градуса, да. Корсаков плюс 20 и временами пройдет дождь. В Аниве временами дождь, плюс 24. В Малокурильском и Южно-Курильске временами дожди, плюс 19. В Южно-Сахалинске сегодня 22-23 градуса, временами покапает немного дождик, и ветер обещает юго-западный от 6 до 17 метров в секунду.
3: Реклама спонсора.
4: Вау, вот это да!
5: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
6: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
7: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
5: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
8: Реклама.
9: Скоро зима. Пора менять шины?
10: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
11: Детей в школу собрали. Можно и себя побаловать. Скидки до 20% на модульные спальни. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
12: В «Матрешке» весь сентябрь. Сосиски «Ратимир» приморские со сливочным маслом 229,95 за 370 грамм. Молоко «БМК» ультрапастеризованное 2,5% 119,95 за 975 миллилитров.
13: С «Матрешкой» выгодно всегда.
14: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
15: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
16: Меняем пластинку. Джазовый оркестр под управлением Федора Синчукова открывает сезон 16 октября в 19:00 в концертном зале «Симфония». Свежие мелодии, обновленный репертуар и неповторимая атмосфера. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
17: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, если вы ничего не перепутали, то вы все правильно сделали, отправили свое сообщение туда, куда нужно, а именно в наш мессенджер Макс.
1: Это хорошо, это великолепно.
0: Номер повтори, пожалуйста.
1: Да-да-да, плюс 7-900-660-1505. Есть у нас тема на этот час, что есть у вас, чего нет у других.
0: Но.
1: Но. А,

0: В отличие от других, есть полное отсутствие загара.
1: Вот.
0: Это знаешь, когда футболку снимаешь, а у тебя только руки вот так вот по локоть, да. Черное, остальное все беляш. Такое хорошо.
1: Это загар водителя, да?
0: Да.
1: Так,
0: да.
1: Всегда позитивное настроение, что бы ни произошло в жизни.
0: Mm-hmm. Вот, мы с вами одинаковые, мы молодцы. Так, держать, держитесь. Так, держать. А, так, смотрите, от Вари, которая писала нам: могу придумывать частушки на ровном месте или стихи. Да. Ой, подружки заскучали, начали они плясать. Только не учли они, что соседи будут спать.
1: Mm-hmm.
0: А, описала свои выходные.
1: Да.
0: Варечка, молодец.
1: Ну, здорово.
0: Хорошо.
1: Здорово.
0: Так, ребята, если есть у вас что добавить по сегодняшней теме, сегодня мы хвастаемся немного перед другими, да, что есть у вас, чего нет у других. Чем
1: напишите,
0: вы можете похвастаться?
1: Напишите,
0: да,
1: обязательно. Потому что помимо того, что ваше сообщение зазвучит в эфире, также ваш комментарий может быть самым ярким среди всех и получить сувенир. А за участие в течение недели у вас будет шанс выиграть поло или ветровку. Спасибо магазину мерча за подарки для наших слушателей.

0: Так, время самое подвести итоги сегодняшнего дня, потому что час потихонечку под завершение, ребята, и чтобы мы все успели, нам нужно пару минут. Итак, у нас сегодня тема была, да, что есть у вас, чего нет у других.
1: Да.
0: Мы немного могли в рамках этого часа похвастаться. И из последних сообщений прилетело

0: Вот Инна, да? Ты озвучишь, я?
1: Давай.
0: Давай я?
1: Ну, давай
0: доброе,
1: ты.
0: Доброе утро. А у меня на руке на видном месте круглое родимое пятно размером с яйцо. С детства его пытаются отмыть, кто не знает. У других нет ничего. Почему с детства кто-то пытается вообще отмыть, кто вас плохо знает?
1: Да.
0: Это вот странненько.
1: А, но так. Хорошая отличительная черта. Угу. Да, всегда можно по этой принадлежности на руке
0: узнаю тебя по рукам твоим нежным. Да. Узнаю человека, сам подсматривает. Есть? Есть? Нету? А, так, ребята, давайте сделаем сегодняшний вывод. Кому же сегодня достанется мерч, что-то там от наших партнеров?
1: Да, сувенир от магазина мерча «Сахалин».
0: Вот.
1: Да, сегодня это вот сувенир, а тот человек, который выиграет сегодня, заберет сувенир, сможет побороться и в пятницу за главный приз уже пола или ветровка.
0: Кому же мы сегодня отдаем сувенир? Ирине, так зовут девушку, а написала она следующее сообщение. Оно такое, короткое, но достаточно емкое. У меня есть две работы. Угу. И две зарплаты.
1: Здорово.
0: Человек может гордиться этим. Мы немножечко с завистью к двум зарплатам.
1: У кого-то ни одной работы нет, а у человека целых две работы, поэтому мы поздравляем вас.
0: Я пропускаю две работы, и я такой, две зарплаты. Вот для меня самая сказка. Поздравляем вас, Ирина.
1: Что приходится, да, в два раза больше работать, зато две зарплаты, и это приятно. Ирина,
0: поздравляем.
1: Мы поздравляем вас. Вы забираете сувенир от магазина «Мерч Сахалин», а также становитесь претендентом на розыгрыш главного приза. Пола или ветровка от магазина «Мерч Сахалин» в пятницу обязательно. Обязательно послушайте эфир.
0: У нас еще в запасе пару минут, чтобы послушать песню.

0: Ну что, друзья, right now, как говорится, и мы переходим в следующий музыкальный. Спасибо всем, кто принимал участие в нашем розыгрыше сувенирной продукции от наших партнеров. Ну а на Сахалине и Курилах 9 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Дополнительные поступления в областной бюджет направят на социальные цели. Водители стали чаще нарушать скоростной режим на трассе Южно-Сахалинск-Арсаков. Жители Невельска жалуются на свалку в центре города. Дополнительные поступления в областной бюджет на 2026 год в размере около 4 миллиардов рублей направят на социальные цели. Депутаты Островной Думы одобрили соответствующие поправки, подготовленные в правительстве региона. Так, средства распределят на финансирование мер поддержки и сдерживание коммунальных тарифов. Как подчеркнул председатель областного правительства Алексей Белик, в приоритете также капитальный ремонт объектов культуры, образования, здравоохранения и спорта, субсидирование тарифов на авиаперевозки по области. Кроме того, поправки предусматривают увеличение финансовой помощи муниципалитетам. В частности, деньги пойдут на капитальный ремонт подвалов и школьное питание. С начала сентября мобильные комплексы фото-видеофиксации в Сахалинской области выявили 2266 случаев превышения скорости. Треть из них зафиксирована на трассе Южно-Сахалинск-Арсаков, рассказали в региональном Минтрансе. По сравнению с летними месяцами, число нарушителей на этой дороге выросло на 40%. Ведомстве отмечают, превышение скорости остается основной причиной ДТП с тяжкими последствиями. Водители призывают не рисковать ради экономии времени. Жители Невельска жалуются на свалку в центре города. По словам людей, она расположена в районе дома номер 18 по улице Советской и растет уже 4 года подряд. Невельчане рассказывают, раньше это место было благоустроено, сейчас же здесь находится гора мусора. При этом со стороны дороги участок прикрыли небольшим забором. На обращение в администрацию, по словам жителей портового города, власти ответили, что предпринимателя штрафуют, однако свалка продолжает расти. Спасатели на Сахалине вызволили собаку, которая во время прогулки сорвалась с крутого обрыва в реку Подорожка. Инцидент произошел на 15-м километре трассы Южно-Сахалинск-Охотская. Хозяин пытался вытащить питомца весом около 80 килограммов, но не справился и вызвал спасателей. На помощь прибыли четверо специалистов поисково-спасательного отряда имени Полякова, в том числе и кинолог. Спасатели помогли животному и его хозяину подняться. Собака не пострадала, ее хозяину медпомощь также не потребовалась. Двухголовый питон появился у заводчиков рептилий в США. По словам владельцев необычного животного, разведением змей они занимаются уже 5 лет, но подобное увидели впервые. Обе головы королевского питона способны самостоятельно двигаться, пить воду, высовывать язык, реагировать на прикосновение. При этом заводчики говорят, что не замечают никаких признаков того, что питомцы испытывают неудобства. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 15 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Так, ну что, друзья, доброе утро, здравствуйте, добро пожаловать, счастливые люди. Здесь два человека готовы вас принять.
1: Принять. Проходите, пожалуйста. У вас талончик на сколько? На 7 до 11, тогда вы к нам.
0: Да, тогда вы по адресу, друзья. У областное шоу в студии Артем Бушаев.
1: Женя Милых.
0: И мы начинаем этот час. Вот что-то я так громко.
1: Что-то я ору тут на людей, собственно говоря, с утра пораньше. А ты в курсе, что новое время по закону тишины в рамках вот нашей области, да? Потому что там чисто немножко подвинулись.
0: До 10 теперь.
1: Да, да, поэтому. А у нас только что... А со скольки ты хоть знаешь?
0: Нет.
1: Ну вот.
0: Со скольки у нас теперь можно шуметь.
1: Может быть, нам вообще нужно сейчас потише быть.
0: Потихонечку.
1: Да, да. Пока еще не привыкли к этим временным рамкам, ребят. А мы тут семья утра. Утро. Эй,
0: эй. Нет, там по желанию кто-то делает громче, кто-то делает тише, кто-то включает радиоприемник, кто-то не включает. Ну и те, кто не включает радиоприемник, да, мы, конечно, мы еще с вами поговорим.
1: Так себе, конечно, человечки.
0: С вами еще обсудим это, почему вы.
1: Но минус вашу карму, что мы виноваты, что ли?
0: А всем тем, кто настроен на волну радио АСТВ, большой привет, хорошего вам дня, отличного настроения и прекрасного рабочего понедельника.
1: Обнимаем сильно-сильно.

0: здесь и сейчас. Ваш астрологический прогноз, знакомьтесь.
1: Начинаем. Овны, вы наконец увидите зеленый свет на дороге к своей заветной мечте.
0: Тельцы, не попробуйте, не узнаете. Так что вперед за экспериментами.
1: Близнецы, приготовьтесь к аттракциону невиданной щедрости от судьбы.
0: Раки, попытайтесь сегодня активно поработать над своим плохим настроением.
1: Львы, спокойствия вам сегодня не видать, а может это и к лучшему.
0: Девы, день заставит, зависит точнее, от вашей способности вовремя включиться в разговор.
1: Весы, сегодня день буквально... Сегодня деньги буквально прилипнут к вашим рукам. Ничего себе.
0: Скорпионы, серьезные дела сегодня не в почете, а вот веселье с друзьями – это да.
1: Да, отлично. Стрельцы, не нервничайте напрасно, положитесь на здравый смысл близких.
0: Козероги, смиритесь с чувством непреодолимой тоски по кому-то из прошлого.
1: Водолеи, проявите характер, вы так давно этого не делали.
0: Рыбы, вы просто обязаны начать что-то делать, даже если не имеете представления, что именно.
1: Отлично, друзья, это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Всем бодрого утра!

0: перченые ученые.
1: Ну, здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Подъехали новости, ребята, вот ученых. А что именно?
2: Срочно! Срочные новости из лаборатории. Ученые обнаружили.
1: Сбежала крыса, берегитесь.
2: Сплетни на работе ведут к карьерному росту. Мы знали,
3: про крысу
2: мы
3: я
2: догадывались. Эксперты утверждают, что обсуждение коллег за спиной позволяет собрать полезную информацию и узнать, кому стоит доверять и кого нужно остерегаться. Крайне важно собирать сплетни в спорных ситуациях. Знание всех точек зрения позволяет оценить намерения, эмоции и истинные мотивы коллег. Но есть один нюанс. Друзья, психологи советуют только слушать, но самому не распускать никакие сплетни, чтобы информацию не смогли использовать против
1: вас. Так а если все так будут слушать только, некому будет говорить, получается?
2: Ну, найдутся обязательно те люди, которые
1: это не
2: любят
1: смогут
2: поговорить.
1: Это
2: да.
1: Знаешь, у меня есть знакомая очень хорошая подруга. Она говорит, я бросила курить. И говорит, я не владею информацией, что происходит.
2: Я не в материале.
1: Да. То есть я не в ресурсе, говорит. Я знаю, что они там обсуждают.
2: Потому что они там наверняка сплетничают, а она все больше не в теме.
1: Да, больше. Возможно, говорит, обсуждают меня уже.
2: Есть такой момент, 100%. На что это наша Ирка курить бросила? Беременная, небось.
1: И все, пошло-поехало.
2: Исследование, друзья, показало, что те, кто в курсе сплетен и используют их для своего успеха, получают повышение на 80% чаще. Запоминаю. Вы не сплетник, вы просто анализируете ситуацию.
1: Вы слушатель.
2: Подглядыватель. Ну, где-то может быть поддакиватель легкий, да, но в целом вы не распространяете никакие сплетни, вы просто в материале.
1: Хорошо вам, спасибо.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: трек под названием «Гроза» 2026 года, ребята. Но гроз у нас точно нигде по прогнозу погоды не предвидится, да? Но все подробности прямо сейчас для вас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус», вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 14 сентября, в Ахее и Тымовском временами дождь плюс 17, в Смирных без существенных осадков 20 тепла, в Углегорске временами дождь 18 со знаком плюс. В Томари и Чехове временами дождь плюс 19, в Невельске и в Холмске временами дождь 21 выше 0, в Северокурильске без осадков плюс 17, в Курильске временами дождь 20 градусов тепла. В Южно-Сахалинске временами дождь плюс 22, плюс 23, ветер юго-западный от 6 до 17 метров в секунду.
2: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
3: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
2: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
3: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
2: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
3: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
2: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
3: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
4: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
5: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611878. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Мистер Секс Убит, Александр Стэн здесь на волне радио СТВ, и мы, между прочим,
1: даже Александр
0: не
1: Стэн
0: готовы плясать под дудку. Мы пляшем под свое хорошее настроение, под свою музыку, которую раздают здесь на радио СТВ.
1: Мы, это Женя Милых
0: и Артем Бушаев, мы продолжаем это облабластное шоу, оставайтесь с нами.
2: Радиостанция АСТВ.
3: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше.

0: Афиша на радио АСТВ.
1: Что бы ни происходило, ребята, есть события, которые обязательно должны быть отрекламированы по полной программе.
2: Ну, хорошо.
1: Или события, или какой-то
2: Давайте
1: день.
2: Давайте как бы понедельник ознаменуем культурным кодом, и в этот день будем рассказывать про мероприятия в театре.
1: Давайте.
2: Хорошо? Все, поехали, давайте. Начался, наконец-то, 96-й театральный сезон, и на сцене театра уже готовится к показу следующий спектакль.
1: Да-да.
2: «Иллюзия счастья» 16 сентября в 19:00 на большой сцене. Невероятная история любви в двух действиях от режиссера Павла Сафонова. Поэтому, друзья, если есть желание посетить данное мероприятие, советую поскорее отправляться за покупкой билетов, потому что разлетаются они действительно очень быстро. Также 25 сентября спектакль под названием «На даче». Литературно-музыкальный вечер, вернее, даже не спектакль. Вот литературно-музыкальный вечер. Хотите посетить? Приходите, 19:00, новая сцена на Сахалинской. Режиссер Александр Агеев предлагает вам окунуться в музыкальный вечер под названием «На даче». Вот такие мероприятия в
1: ближайшее
2: театрах.
1: Будущее.
2: Да, друзья, готовьте свои вечерние платья, свои фраки и выдвигайтесь на вечер.
0: Афиша на радио АСТВ.

0: Наши дела тоже лучше всех, и мы точно знаем, какая погода будет за окном. Сегодня и сейчас вам все расскажем. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 14 сентября в Александровске-Сахалинском временами дожди плюс 18, на Оглике временами дождь 19 градусов, Поронайске до 20 тепла и без существенных осадков. Дождь ожидается в Красногорске и Макарове плюс 19, в Долинске-Охотском преимущественно без осадков плюс 24, Корсаков временами дожди плюс 20, Анива временами дождь плюс 24 градуса. В Малокурильском и Южно-Курильске временами дожди плюс 19 градусов. В Южно-Сахалинске временами дождь плюс 22, плюс 23. Ветер юго-западный от 6 до 17 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
9: Магазин «Орбита»!
10: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
11: Сложно!
10: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
13: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Полезная, важная и нужная. Ребята, информация для вас.
1: Друзья, хорошие новости.
0: Ну, наконец-то,
1: да,
0: Женечка,
1: внимание,
0: спасибо.
1: Автомобилистов. Сахалинская коммунальная компания,
0: да,
1: завершила работы на участке от улицы имени Антона Буйклы до улицы Рождественской. Асфальт восстановлен. Проезд по улице Дзержинского открыт. На улице Чехова для проезда автотранспорта. Да, да. На улице Чехова для проезда автотранспорта по-прежнему остается закрытым участок от улицы Антона Буйклы до улицы Поповича. То есть вот этот небольшой кусочек все-таки пока что еще перекрыт.
0: А что говорят? Говорят ли что-нибудь? Какие-то сроки они выставляют?
1: Выставляют сроки. Проезд по улице Чехова планируется открыть до конца сентября.
0: До конца сентября, ребята.
1: Ну, чуть-чуть осталось.
0: Да, конечно, потерпим. А потом по красоте, по ровненькой, да?
1: По новенькой.
0: Сказка. Спасибо.
2: Реклама спонсора.
3: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
4: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: А как же, собственно говоря, вы без нас? Mm-hmm. Ну, куда вы без нас? Не стоит этого делать, друзья. Оставайтесь с нами. Облабластное шоу продолжается. В студии два человека. Артем Бушаев.
1: И Женя Милых. Вперед двигаемся. Только вперед. Линкин Парк у нас впереди.

0: Это Linkin Park and Dance здесь на волне радио СТВ. Друзья, в завершении этого музыкального часа, 10 утра, на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейная клиника номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 32 человека погибли на дорогах Сахалинской области с начала года. На Сахалине появится филиал консерватории имени Римского-Корсакова. Центр молодежных инициатив открылся в Углегорске. 32 человека погибли на дорогах Сахалинской области с начала года. Как рассказали в региональном Минтрансе, основной причиной аварий с тяжелыми последствиями на островах остается превышение установленного скоростного режима. В общем, с января по август стационарные комплексы фото-видеофиксации выявили больше миллиона случаев различных нарушений правил дорожного движения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель увеличился более чем на 60%. На Сахалине появится филиал Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Соглашение о его создании подписали губернатор Валерий Лимаренко и ректор Высшего музыкального учебного заведения Алексей Васильев. Филиал даст молодым сахалинским музыкантам возможность продолжить профессиональное обучение на островах. Работу планируют организовать на базе областного колледжа искусств. С октября здесь начнутся подготовительные курсы, методическая и организационная работа. Сейчас для подготовки музыкантов в области работают музыкальные школы, также развивается концертная инфраструктура. О необходимости создавать условия, которые помогут студентам оставаться на своей малой родине, продолжать образование и в дальнейшем работать в учреждениях культуры, на Восточном экономическом форуме заявлял президент Владимир Путин. Центр молодежных инициатив открылся в Углегорске. Как отмечают в региональном правительстве, новое многофункциональное пространство станет точкой притяжения для активных, творческих и амбициозных молодых людей округа. На базе центра будут работать творческие лаборатории, медиа-студия, коворкинг-зона, конференц-зал и игровая комната. В Южно-Сахалинске завершился чемпионат России по страйкболу в дисциплине 1 на 1. Соревнования прошли в спортивной школе по волейболу «Сахалин». В течение двух дней за медали боролись 15 сильнейших стрелков страны, представляющих Краснодарские и Приморские края, Москву, Томскую, Ростовскую, Калининградскую, Московскую и Сахалинскую области. Островной регион представили 2 спортсмена. По итогу состязаний победителем стал стрелок из Калининграда. Жительницу Новосибирска закрыл на балконе ее собственный кот. Женщина рассказала, что вышла подышать свежим воздухом и услышала звук захлопнувшейся двери. В комнате перед ней сидел ее питомец породы мейн-кун. Он невозмутимо наблюдал за хозяйкой, которая оказалась в заточении. Женщина вызвала спасателей. Для того, чтобы попасть в квартиру, им пришлось вскрыть замок. Сам кот, устроивший заточение, не пострадал. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 16 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Облабластное шоу.
1: А кто здесь? Здесь все. Здесь Женя, Артем и вы.
2: И ваше хорошее настроение с нами в одной вселенной.
1: В одном флаконе.
2: В одном флаконе. Друзья, это Облабластное шоу. Ну что, доброе утро, здравствуйте. Мы начинаем новый час на волне радио СТВ,
1: который кому-то из вас принесет большую пиццу в рамках нашего дозвона. Все случится в этом часе. Мы узнаем имя победителя. Мы услышим его в нашем эфире.
2: Обязательно следите, конечно, следите за эфиром. Все подробности впереди. Ну и не забывайте о том, что в этом часе также пару интересных рубрик появится для вас.
1: Угу. Одну уже подготовили, ребята. Через несколько минут ваш астрологический прогноз. Спонсор Облабластного шоу. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты, цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, 15. Удобное расположение с местом для парковки.

0: Здесь ваш астрологический прогноз на этот понедельник.
1: Доброе утро, друзья. Овны, вы наконец увидите зеленый свет на дороге к своей заветной мечте.
0: Тельцы, не попробуйте, не узнаете, так что вперед за экспериментами.
1: Близнецы, приготовьтесь к аттракциону невиданной щедрости от судьбы.
0: Раки, попытайтесь сегодня активно поработать над своим плохим настроением.
1: Львы, спокойствия вам сегодня не видать, а может это и хорошо.
0: Девы, день зависит от вашей способности вовремя включиться в разговор.
1: Весы, сегодня день буквально... деньги... Сегодня деньги буквально прилипнут к вашим рукам.
0: Скорпионы, серьезные дела сегодня не в подсчете, вот веселье с друзьями, это да.
1: Стрельцы, не нервничайте напрасно, положитесь на здравый смысл близких.
0: Козероги, смиритесь с чувством непреодолимой тоски по кому-то из прошлого.
1: Водолеи, проявить характер, вы так давно этого не делали.
0: И рыбы, вы просто обязаны начать что-то делать, даже если не имеете представления, что именно.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Хорошего настроения вам.

0: ні дня без дати.
1: Вот так вот, друзья, быстро пролетело начало сентября, и уже серединка наклевывается, 14 сентября на календаре. Что там в этот день хорошего случилось?
2: Любопытного произошло. Да, быстренько по календарю пробежимся. В 1867 году, 14 сентября, вышел в свет первый том «Капитала» Карла Маркса. Да.
1: Отлично.
2: 1886 год. Джордж Андерсон запатентовал ленту для пишущей машинки.
1: Ауа.
2: 1896 год. В столице России начало действовать Санкт-Петербургское телеграфное агентство. 1900 открыт Павелецкий вокзал в Москве.
1: Вот. День рождения у Павелецкого сегодня.
2: Точно. 1929-м футболисты киевского «Динамо», это любителям футбола, Владимиру Литвинову привет, провели свой первый международный матч, между прочим. Как вам?
1: Здорово.
2: И 1959 год, космический аппарат «Луна-2» впервые в мире достиг поверхности Луны.
1: Вот да. Это значимое событие, я считаю, нужно его отметить.
2: Да, да, да.
1: Календарики.
2: Если прям отмотать далеко-далеко, 1698 год, спустя 6 дней после того, как царь Петр I собственноручно обрезал бороды своим вельможам, кто после этого не хотел бриться, да? Вот, должен был платить пошлину за право
1: носить
2: бороду. Да,
1: вот так, друзья, пошлина. Это вы сейчас свободно носите вот это вот.
2: Кто бы мог тогда, в 1698 году, подумать, что будет на волнах радио СТВ звучать что-то подобное.
3: А ты такой красивый с бородой, в твои попало сети.

0: мужчинам большой привет, друзья. Наверняка борода вас греет в прохладные вечера. И вот совсем скоро они наступят. А какая погода будет сегодня за окном, узнаем прямо сейчас.
1: Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 14 сентября, в Ахе и Тымовском временами дождь плюс 17, в Смирных без существенных осадков 20 тепла, в Углегорске временами дождливо плюс 18, в Томари и Чехове временами сегодня дождь 19 выше 0, в Невельске, а также в Холмске временами дождь 21 со знаком плюс, в Северо-Курильске сегодня без осадков 17 выше 0, в Курильске временами дождь, температура воздуха прогреется до 20 градусов, в Южно-Сахалинске временами дождь плюс 22, плюс 23, ветер юго-западный от 6 до 17 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
7: Мартынов Мобайл, мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл, свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161818. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: А это мы.
1: Друзья, здравствуйте, привет, как ваше настроение? Ну что, вы готовы? Мы начинаем нашу игру «Дозвон». И хочется напомнить о том, что в ней может принять участие каждый. Партнер игры «Дозвон» – пиццерия «Сказка», «Сказка вкус», к которому хочется возвращаться – pizzasказка.ru. На кону сегодня большая пицца «Посейдон».
0: Начнем с малого, ребята. Как правильно оформить заявку, сейчас вам все расскажу. И новички, старички-то уже знают, а новички, главное, чтобы не ошибались. Смотрите, ваш номер телефона нам нужен, ваше имя нам тоже необходимо. И, собственно говоря, заявка сама в тексте должна звучать «Хочу в дозвон». Да?
1: Все верно. У нас есть праздник сегодня, 14 сентября. И для того, чтобы выиграть в игре, помимо того, чтобы отправляете свою заявку, тут еще нужно умудриться выиграть.
0: Да.
1: И чтобы выиграть, необходимо знать кодовую фразу нашего дозвона. Сегодня отмечается Всемирный день, все под контролем. Да, ну и, соответственно, кодовая фраза звучит так. У меня все под контролем.
0: Молодцы, ребята. Кстати, номер, на который вы скидываете в заявке, это +7 900 660 1505 в МАКС.
1: Ждем.

0: Ох уж эти пожары любви, пожары хорошего настроения, пожары от этих двух горячих людей. Артем Бушаев.
1: Женя Милых. Зажигаем здесь не по-детски, ребята. Спонсор облобластного шоу. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома. Магазин «Верный».

знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет, а

0: такое вот музыкальное трио. Это Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна. Все они собрались, чтобы для отражение того, чтобы для спеть, вас исполнить.
1: Да, это прекрасную композицию, друзья. Ну, а мы собрались с Артемом здесь для того, чтобы исполнить вам информацию о погоде на сегодня. Так же качественно у нас, как у Мальбек, Сюзанны и Дмитриенко, не получится, конечно. Но
0: по-своему тоже хорошо. Тоже хорошо.
1: Да. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 14 сентября в Александровске-Сахалинском временами дожди, плюс 18 градусов, в Ногликах временами дождь, плюс 19, Паранайск – 20 градусов и без существенных осадков. А далее Красногорск-Макаров – дождь, 19 тепла, в Долинске-Охотском преимущественно без осадков, плюс 24, Корсаков – временами дожди, плюс 20, в Аниве – временами дождь, плюс 24, в Малокурильском и Южнокурильске – временами пройдут дожди, до 19 тепла, в Южно-Сахалинске – временами дождь, плюс 22, плюс 23, ветер юго-западный от 6 до 17 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
3: Реклама.
7: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
8: Горячая вода – это хорошо.
9: Магазин «Орбита»!
7: Телефон 6-7.
10: В «Матрешке» с 3 по 16 сентября бекон Дымов венгерский 199,95 за 200 грамм. Наггетсы «Мираторг» хрустящие 249,95 за 250 грамм.
11: С «Матрешкой» выгодно всегда.
12: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
13: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
7: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
14: Just Time возвращается в новом свете. 3 октября в 18:00 концертный зал «Симфония». Программа «Новый такт». Тот же блистательный состав, но абсолютно иное дерзкое звучание. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Выше, сильнее и громче в нашем случае, да? Громко заявили об игре «Дозвон» и громко будем подводить итоги, выявим победителя уже через несколько минут.
1: Да, поэтому слушайте внимательно, кому же достанется сегодня большая вкусная пицца. Мы вернемся в эфир через пару мгновений для того, чтобы уточнить всю информацию о нашем победителе.

0: Так.
1: Ой, ну что, друзья, дозвон здесь, дозвон сейчас, да, дозвон в ваших приемниках.
0: Всему дозвон.
1: Да, всему дозвон. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ру. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ру. Ну что, разыгрываем сегодня большую пиццу «Посейдон»,
0: и мы
1: готовы.
0: Уже наметили, ребята, того человека, который у нас сегодня получит пиццу. Но если, конечно, справится с возложенными обязанностями на себя же. Мы говорили, да, что мы дозвонимся в прямом эфире, нам не нужно говорить «здравствуйте», «алло» или «приветствие какое-то». Нам нужно ответить фразой сегодняшнего дня, которую мы озвучили в середине часа. Поэтому все очень просто.
2: Ролим.
0: Алло?
2: У меня все под контролем.
1: Вот.
0: А, так мы сначала вас не услышали. Олем, я услышал только Олем, да?
1: Ну, это уже технические неполадки сотовой связи, это не к нам. Анастасия, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анастасия.
1: Все выполнено, все было сделано. То, что там мы не услышали, это уже наша проблема с тобой, Артем.
0: Олем, я думаю, что? Думаю, кого приветствовать?
2: Почему мне говорят алло? Я уже раз позвонила, вам сказала алло.
0: Вот же, на ошибочках учимся, хорошо.
1: И забираете сегодня большую пиццу «Посейдон», видите, благодаря парочке ошибок у вас... Все-таки победа в кармане.
0: Нужно ни в коем случае, ребят, не расстраиваться. Провалились раз, да, может быть, во второй повезет, как Анастасии. Вот вам наглядный пример. А мы с вами свяжемся чуть позже, расскажем, куда подойти, что сделать. И все, счастья вам, добра, улыбок и удачи. Пока-пока, приятного аппетита.
1: Да,

0: рвали. Не Кипр, не Бали, ничего нам этого не надо, нам и здесь дома. Хорошо, ребята, всем доброе утро.
1: Особенно, когда мы просыпаемся вместе с вами, в вашей компании, друзья. Присоединяйтесь к нам с 7 до 11 по будням. Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Мы с вами здесь. Спонсор облабластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей, с рыбы, калея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, 15, удобное расположение с местом для парковки. На сегодня мы заканчиваем свой эфир. Артем Бушаев был здесь.
0: Женя Милых тоже была. И... Илья Обломов будет уже со следующего часа. Да. А вам до завтра. Счастливо. Пока.

0: первого областного London Bridge. В самом завершении этого музыкального часа мы с вами движемся только вперед. И на островах 11.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас поговорим о событиях, произошедших к этому часу. О них нам расскажет Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Дополнительные поступления в бюджет направят на социальные цели. Отключение водоснабжения запланировано в Ахрушеве. Островные спортсмены завоевали золотую и серебряную медали чемпионата России по карате. Дополнительные поступления в областной бюджет на 2026 год в размере около 4 миллиардов рублей направят на социальные цели. Депутаты Островной Думы одобрили соответствующие поправки, подготовленные в правительстве региона. Так, средства распределят на финансирование мер поддержки и сдерживание коммунальных тарифов. Как подчеркнул председатель областного правительства Алексей Белик, в приоритете также капитальный ремонт объектов культуры, образования, здравоохранения и спорта, субсидирование тарифов на авиаперевозки по области. Кроме того, поправки предусматривают увеличение финансовой помощи муниципалитетам. В частности, деньги пойдут на капитальный ремонт подвалов и школьное питание. В целях снижения предупреждения вспышек инфекции микробной нагрузки отключение водоснабжения запланировано в Ахрушеве 15 и 16 сентября. Подвоз питьевой воды на время плановых работ будет организован согласно установленному графику. Автоцистерны будут приезжать в поселок утром и вечером. Подробный маршрут движения опубликован в канале администрации Поронайского муниципального округа в МАКС. В Макарове продолжается реализация второго этапа благоустройства аллеи на улице Хабаровская, сквера Адмирала Макарова. Здесь уже выполнены работы по устройству основания под асфальтирование, укладки лотков и колодцев ливневой канализации. В ближайшее время строители приступят к асфальтированию и монтажу системы видеонаблюдения. При этом на объекте допущено отклонение от графика. Задержка связана с дополнительным пересогласованием размещения павильоном, выносом сети электроснабжения и проведением дополнительных мероприятий по отводу воды. Доставка малых архитектурных форм на площадку ожидается к 25 сентября. Завершить работы планируют в октябре 2026. Островные спортсмены завоевали золотую и серебряную медаль чемпионата России по карате. Соревнования прошли в Южно-Сахалинске, они объединили около 500 участников из 39 регионов страны. Как рассказали в областном министерстве спорта, по итогам состязаний Никита Большаков стал чемпионом России весовой